0: привычных вам подкастовых платформах.
1: Человек имеет право.
2: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
3: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
3: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
2: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26-го года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
3: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
2: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
5: Несправедливо.
2: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
5: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
2: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
3: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой «Z» на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
6: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
3: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
7: Добрый день. Всем здравствуйте.
3: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что, вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
7: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. А там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. А когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран – она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потеря России там действительно существенна. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона? Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
3: Тем забавнее, что на самом деле, как бы вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну, над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
8: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
9: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
8: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых новых территорий были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
10: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
8: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
11: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
8: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
2: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
8: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
12: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
3: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, до Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета, и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев отшел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персоналии повлияли на происходящее?
7: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов. Я очень хорошо понимаю их негодование. Я очень хорошо понимаю вопрос. И мне там, не кажется его пафос излишним. Типа, как же так? Идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну, вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности – заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика. Это политические разборки, ну, это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие, окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
3: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Ну, помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, так 2.0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
7: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность. Футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими, там, де-факто не ведет дел, Да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там, внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там, в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
3: Я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
12: Добрый день.
3: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что возможно российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. Как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета? Зачем столько сил на все это тратится?
12: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
3: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернаторов Ругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника. А тут такие успехи. Вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
12: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент. И так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором. И, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
3: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
12: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
3: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
12: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
3: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита Наум как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: «Свобода»

0: Роднянского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
1: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, скрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
2: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
1: это
2: ее.
1: Какие, например?
2: Ну, «Левиафан» тот же, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». А были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
1: вот
2: долго...
1: Я в ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда...
2: Да, ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
1: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
2: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
1: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое.
2: Слушайте,
1: большое.
2: Ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы.

0: Я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими, но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
1: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
0: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
0: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом. И я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу не сглазить, не принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу, с которым очень дорожу. То я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да, ничуть не уступающим это большому кино.
0: Ничуть абсолютно не уступающему, а очень часто и превосходящему, да, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну, да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», автора «Шоураннера», Питера Моргана, там автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо,
1: да,
0: либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа, это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб». Но
1: это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр.
1: Да.
0: А вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил,
0: Я очень в этом смысле благодарный зритель, я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
0: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: По-пацански.
0: А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей, он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
1: Ну да, да, у него были
0: с этими героями.
1: Барьеры.
0: У него были «Барьеры»,
1: да, да, да,
0: относительно
1: да.
0: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
1: это
0: коллектив.
1: Это мы тоже помним, да.
0: Да, да, ну да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством.
1: Такие, да.
0: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так
0: ведут
1: меняет?
0: Себя?
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя. Двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересно. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да,
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым.
1: Ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого еще. Да, да,
0: на здоровье, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, 5-й год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай,
1: да.
0: Такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия конечно, внутренне скукожилось. Это, естественно, идет война. Денег особенно не хватает. Угу. Рынок небольшой. Но международная репутация украинского кино, и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответит на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: В эфире «Радио Свобода» шел голос Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит: «Свобода лучше, чем не свобода».
8: То, что ты представитель прессы, ставило тебя под дополнительное неприятное внимание со стороны полиции, нежели защищало.
9: «Болотное дело» — это 2,5 года моей жизни.
10: Ну вот, Антон, вы сейчас на месте. Скажите, когда будет наступление? Я такой: боже, какое наступление? Чьё? О чем вы вообще говорите?
11: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в подкасте «70 лет свободы». Сегодня у нас меню «История радио», начиная с 2010-х годов и до наших дней. Десятилетие начиналось с массовых митингов и судебных процессов после них. Постепенно судебная повестка и ее освещение на «Радио Свобода» становилось основной. Это и определило выбор моих сегодняшних хедлайнеров – судебных журналисток Марьяны Тарачешниковой и Натальи Джанпаладовой. Если вы еще не слушаете их подкаст «Человек имеет право», исправляйтесь, пожалуйста. Для начала я спросила Марьяну, с каким багажом мы пришли к митингам на Болотной площади.
7: Страна и весь мир приходили в себя после финансового кризиса 2008-2009 годов. Журналисты «Радио Свобода» это тоже чувствовали на себе, особенно те, кто работал в России, потому что мы зарплату получали в долларах по курсу, и колебания курса существенно влияли на уровень жизни журналистов, причем часто в не самую лучшую сторону. К 2010 году вот это вот какое-то бурление общественное, оно просто очень сильно отражалось на всем, и на работе журналистов, и на жизни людей. Это было заметно в Москве, потому что постоянно собирались какие-то люди, то на Маяковке, то на площади у Чистых прудов, то около Баррикадной. Было такое ощущение, что все находятся где-то недалеко от точки кипения. И государство, тогда же, напомню, был президентом Дмитрий Медведев, который считался либеральным. И, кстати, в эфире «Радио Свобода» в межпрограммном промо шел голос Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит: «Свобода лучше, чем не свобода». И если в 2010 году вот это только все вот начиналось, да, пузырьки поднимались, а в 2011, в конце 2011 года, все просто меняется. Если до этого ходят протестовать какие-то маргиналы, и тут в 2011 году после выборов вдруг выходят барышни с сумочками Луи Виттон на митинги, и все обсуждают вообще, в чем модно ходить на протесты, и меняется повестка, в том числе и вся журналистская.
11: 24 сентября 2011 года на съезде «Единой России» было объявлено, что на президентские выборы в будущем году снова пойдет Владимир Путин. А 4 декабря 2011 года проходили выборы в Государственную Думу, где наблюдатели зафиксировали просто невероятное количество фальсификаций. Возмущение людей легло на благодатную почву.
12: Нет власти, которая крадет наши голоса!
11: О работе на митингах рассказывает Никита Татарский. Он пришел в Московское бюро в 2001 году на практику от института. Так и остался с нами. Звоню ему в Ригу.
8: Я занимался в основном видеотрансляциями с разных вот ярких событий уличных. Главная ассоциация для меня с этими протестами — это холод, потому что все-таки это была осень и зима. С каких-то акций я даже был корреспондентом, то есть был в кадре, но все равно такие массовые плотные акции не позволяли двигаться достаточно много, потому что толпа, сквозь которую очень трудно протиснуться, так или иначе заставляла тебя, в общем, стоять на месте преимущественно. Поэтому надо было быть активным, бодрым, бодрым, разговаривать с людьми с большим интересом, но главное, о чем ты думал, это о том, что ты просто коченеешь, что бы ты ни делал.
11: Какое тогда было взаимодействие прессы с, условно, властью?
8: Ну, совершенно другое дело, да. Это как раз динамика этих изменений очень хорошо мной отслеживалась вплоть до, собственно, последней акции, в которой я принял участие 24 февраля прошлого года, и нас как раз на ней задержали. А тогда это было абсолютно, ну, совершенно другое дело. Хоть и было нервно, очень много полиции, очень много людей, но нет, к прессе было абсолютно аккуратное отношение, да и к людям было аккуратное отношение. Полиции было много. Она своим внешним видом в таком особенно количестве, безусловно, заставляла понервничать, но, в общем, ничего особенного не делала, была довольно вежлива. Никакого животного ужаса, как, пожалуй, теперь, при виде российского милиционера или полицейского, я тогда не испытывал совершенно точно. Была болотная, как самый яркий такой момент, когда я впервые ощутил животный страх перед полицейскими на уличной акции. Потому что именно там я узнал, что такое, когда вот эта вот полицейская фаланга давит всех людей в одном направлении, сдавливая их между собой. Ты слышишь, как трещат позвонки, и начинаешь задыхаться. И ты понимаешь, что ни в коем случае нельзя падать на землю, да. Тебя могут затоптать, как бы не хотели тебя спасти. Прекрасные люди вокруг, они физически этого не смогут сделать. И помню этот страшный момент, конечно, когда начинают перекидываться люди какими-то кусками мостовой, какими-то камнями, кусками асфальта, бутылками. Это все летит в полицейских. При этом со стороны полиции это вдруг летит обратно. То есть это был какой-то такой удивительный, конечно, момент. Он был страшный и смешной одновременно. Он выглядел как что-то, что происходит понарошку. Да? Люди перекидываются какими-то предметами, все это пролетает над головами. И ты понимаешь, что вот-вот закончится комическая, условно говоря, часть этого действия, когда кому-то прилетит вдруг наконец-то в голову так, что брызнет кровь. И что будет дальше, вообще непонятно. Я видел, как куча народу бросает и пыталась уговорить тех, кто что-то поднимает с земли и бросает, этого не делать. Вот время им в спину прилетало что-то со стороны полицейских. В общем, начал твориться необъяснимый и непредсказуемый хаос. Это было очень страшно. Это вот первый момент такого изменения, после чего полицейские начали вести себя иначе. В целом, для меня эволюция была такая. Сначала можно и нужно было показывать, что ты пресса. Ближе к концу эволюции этих митингов за 10, да, получается, с лишним лет, уже, наоборот, не хотелось этого показывать, потому что то, что ты представитель прессы, ставило тебя под дополнительное неприятное внимание со стороны полиции, нежели защищало.
11: Болотный процесс стал ключевым, потому что до него митинги были относительно безопасными, рассказывает Наталья Джанпаладова.
9: В какой-то момент люди уже поняли, что они приходят на митинги, они ничего не делают, полиция их не трогает, все ходили с шариками, с белыми ленточками, с цветами, радостные, довольные. Это было как, ну, прийти, повидать друзей, классно провести время, выразить свою гражданскую позицию. Все изменилось 6 мая 2012 года, когда вот этот вот митинг на Болотной площади, который не состоялся, потому что до него было шествие, и часть шествия проходила по мосту в сторону Болотной площади, и там образовалась давка, началась сидячая забастовка, Навальный, Удальцов, Яшин призвали там всех садиться. Это было расценено как провокация с российскими властями. И я прям очень хорошо помню, когда вот в момент, когда вот эта вот какая-то возня там началась, посыпались просто молнии из агентств, что на Болотной площади давка, на Болотной площади забастовка, там кого-то задерживают. То есть началось какое-то такое противостояние, первое, по сути, вот в череде этих митингов Болотной и Сахарова, а их к тому моменту, мне кажется, было уже штук 10, наверное.
7: И митинги разрешали и 6 мая 2012 года вот этот митинг с заявкой, там больше 50 тысяч заявляли, если, даже если не больше, организаторы.
9: Возможно, даже 100.
7: Его разрешили. Люди туда шли с детьми, с колясками, с младенцами. То есть ничто не предвещало никакой беды. И вот началось какое-то безумие, которое полиция спровоцировала. Всю эту давку и вообще какие-то столкновения. И это были действия властей, направлены специально на то, чтобы там произошли какие-то беспорядки и потасовки.
9: На самом деле вот это дело о массовых беспорядках и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов возбудили прямо в тот же вечер, уже вечером 6 мая 2012 года, и там буквально через несколько дней начали задерживать уже людей, и мы очень подробно это освещали, потому что мы писали статьи и собирали радиоматериалы про каждого задержанного. То есть очень часто там день начинался с того, что вот сегодня очередной обыск у кого-то нам неизвестного, и мы выясняем, кто этот человек, в чем его обвиняют, там разговариваем с его друзьями, родственниками и так далее. И вот болотное дело, как бы и для меня, как корреспондента, и в принципе, оно началось прямо вот 6 мая 2012 года. В какой-то момент количество людей стало настолько большим, что я даже завела себе табличку с болотным делом, она у меня до сих пор есть, там больше 30 имен. И мы вели очень плотно все это болотное дело, плотно освещали его.
11: Процессы над задержанными проходили в несколько этапов. Первыми на скамье подсудимых оказались 12 человек.
9: Большое дело 12 начали рассматривать летом 2013 года в большом зале помпезном Московского городского суда. Там собралось много людей. Там, по-моему, зал вмещал до сотни человек. Ну и вообще там были совсем другие правила работы, скажем так. Можно было спокойно снимать людей в помещении суда.
13: Вы даже с какой-то ностальгией так говорите.
7: Ну, конечно, потому да. что, в общем, это же часть жизни. Полин, мы с Наташей буквально жили в судах. Вот Наташа жила на болотном деле, были процессы, да, а у меня в 2013 году второй раз рассматривали дело об убийстве Анны Политковской, что тоже, в общем, занимало много времени. То есть ты выходил из дома и шел не в редакцию, а ехал в суд, и целый день ты в суде. И несколько раз в течение дня включаешься, выходишь в эфир, рассказываешь, что там произошло, потом едешь в редакцию, делаешь итоговый материал на вечер, материал на утро. Ну да, ты живешь. Большинство моих очень хороших друзей – это люди, с которыми мы познакомились в судах.
9: Ну, конечно, да, там тоже болотное дело 3 раза в неделю шло, там типа с 11 часов и там до 5, ну такое вполне себе рабочий день, и ты едешь 3 раза в неделю в Мосгорсуд, а потом его еще перенесли спустя какое-то время в Никулинский суд, а это довольно неудобно расположенный суд, он где-то там на метро Университет, и оттуда еще полчаса пешком или там на маршрутке. Все равно ходили туда каждый день почти. И вот я так тоже подсчитала, в целом, наверное, болотное дело — это 2,5 года моей жизни, а потом еще мы постоянно возвращались, когда люди осужденные вот, стали выходить из колоний.
11: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
14: Каким вам представляется будущее России?
15: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
16: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
17: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
18: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Ненадолго отвлечемся от новостей страны, чтобы сфокусироваться на внутренних делах «Радио Свобода». Тот же 2012 год, во время которого началось болотное дело, оказался одним из самых сложных из жизни радио из-за кадровых изменений. В октябре русскую службу возглавила Маша Гессен, рассказывает Андрей Шарый.
1: Назначение Маши Гессен, хорошего известного журналиста, бесспорно принадлежащего к числу известных либеральных российских журналистов, произошло в 2012 году в рамках очередной реформы, которую даже я на своей 30-летней памяти на «Радио Свободу» пережил очень много уже, ни одну и ни две. Реформа эта не очень задалась, прямо так скажем. У нас был тогда президент корпорации, его звали Стивен Корн, который настаивал на резком переформатировании. Фоном этого было то, что пришла новая дигитальная эпоха, начиналось как раз 10 лет назад сильное развитие соцсетей, и руководство нашим указалось, что для того, чтобы мы были успешными, необходимо очень резкое смещение и творческих, и технических аспектов нашей работы. Речь не шла, конечно, об изменении миссии. Но в целом реформа эта вышла неудачной, уволено было фактически весь состав творческий Московского бюро по причинам, которые не были достаточно объяснены. Пражская редакция и оставшаяся часть московской редакции находилась в такой глухой оппозиции к тому, что происходило. Как модно тогда было в российской журналистике, Маша привела с собой целую команду людей, и они тоже были, вопрос не в том, плохие они были, хорошие, а просто это была вообще группа, которая пришла не в то время, не в то место, не очень хорошо понимая, куда они пришли. У «Свободы» богатейшей традиции, для того, чтобы делать тут какие-то реформы, нужно очень тщательно сверяться и с аудиторией, и с тем, как эти реформы могут сказаться на процессе работы. В результате того, что пытались сделать, изменились очень многие форматы нашей работы, и за полгода буквально популярность нашего сайта упала почти в 3 раза. Конфликт этот вылился за пределы корпорации, и множество гражданских активистов, экспертов наших, политиков либеральных, которые были тогда еще в России, они поддержали журналистский коллектив, который писал и открытые, и закрытые письма протеста, требовали восстановить утраченные позиции и вернуться к предыдущей концепции вещания. Это произошло в апреле 2013 года, поменяли президента, и по большому счету многое вернулось на круги своя. Директором службы была назначена Ирина Лагунина, коллега наша, которая много лет работала в корпорации, хорошо знала, что собой представляет русская служба. И мы довольно быстро наверстали упущенное и через там буквально какой-то короткий период времени восстановили свои позиции на рынке. Естественно, остались после этого конфликта люди недовольные, потому что не всех уволенных вернули там по разным причинам. Но по большому счету это такая история с хорошим концом.
0: 21 ноября 2013 года в центре Киева начался Евромайдан. Это многомесячная акция протеста, где люди выступали за подписание соглашения с Евросоюзом, которое было приостановлено. Никита Татарский ездил в Киев в командировку.
2: Случилось так, что наших операторов и корреспондентов из украинской службы побили. И пострадала техника, и у киевского бюро возник дефицит и в технике, и в людях. И я вот туда вылетел вместе с моим коллегой Марком Крутовым. Вез с собой технику, да что там, это вообще самая наша любимая и знаменитая история с Марком. Этот человек настоящий мой soulmate в вопросе позднего приезда в аэропорт. Я вот терпеть не могу приезжать в аэропорт заранее, я люблю прям под самый конец, чтобы ничего не ждать. Вот Марк совершенно такой же. А мы не просто везли с собой технику, а еще и везли с собой бронежилет. Самое смешное, что мы умудрились с этим бронежилетом пройти каким-то образом досмотр, пройти границу, и нас с этим бронежилетом отловили только перед входом на самолет. Ну, в смысле, мы не хитрили. Мы думали, что можно. И поэтому у меня в паспорте потрясающий штамп, где я прям в один день с небольшой разницей во времени прохожу границу, и потом мне его аннулируют, и я снова его прохожу, потому что нас развернули и заставили сдать этот бронежилет. Это вот такая деталь о том, как мы туда отправлялись, как, так сказать, такая скорая помощь со всем возможным оборудованием, чтобы помогать украинским коллегам. Украинская служба «Радио Свобода» вела прямые трансляции круглосуточные с Майдана, ну и окрестностей, перемещаясь в зависимости от того, где обострялась ситуация, где происходило что-то интересное. У нас было несколько человек, и мы работали посменно с этой камерой, то есть набор такой у тебя камера, штатив, и вот устройство Live View за спиной. Это устройство, которое передает видеосигнал через интернет. Оно хитро сделано так, что даже в условиях плохой связи умудряется довольно приличную картинку пересылать. И это было холодно, и вся эта техника разряжалась. В общем, это превратилось в какой-то изнуряющий калейдоскоп видений. Но первым и главным в нем было то же самое, что я испытывал на вот этих первых протестах 2011 года. Это абсолютно неожиданное прикосновение к вот такому массовому ощущению человеческого достоинства, висящего в воздухе. Помню, как меня смущали еще всякие картинки и фотожабы в интернете, фотографии вот этих участников Майдана, которые в каких-то самодельных бронежилетах из картона и бутылок, в каких-то хоккейных касках. Кто во что гораст, конечно же, наряжался, чтобы защитить себя. Это была абсолютно разномастная толпа, которая, казалось бы, действительно визуально должна выглядеть забавно, да, как какие-то персонажи фильма про постапокалипсис. Но это было совершенно незабавно. Надо было видеть эти лица, надо было слышать эти разговоры и просто чувствовать вот это фантастическое напряжение, висящее в воздухе, готовых на все потрясающе отважных людей. И им страшно, но они точно оттуда не уйдут. Для меня лично стало наиболее запоминающимся тем, как мне в ногу прилетела резиновая пуля. Я снимал как раз находящиеся впереди, перед нами позиции Беркута, который закрылся щитами, попрятался за деревьями, выстроив такую защитную линию. И периодически оттуда бросал светошумовые или просто шумовые, возможно, гранаты. Иногда стреляли в воздух. А потом вдруг эти беркутовцы стали стрелять в нас, ну как бы в толпу, в меня. Я-то смотрю в камеру, а люди передо мной расступаются. Это же естественно, они разбегаются. Это страшно, когда в тебя целятся. И я только что стоявший в толпе остаюсь совершенно один. Естественно, я так же быстро убежать не могу. И он целится и стреляет просто ровно в меня. Это вот еще одно, конечно, впечатление в копилку того, как я теперь и, наверное, навсегда отношусь вот инстинктивно с диким недоверием и даже страхом к людям в форме, к полицейским, к военным, ко всем так называемым силовикам.
0: Никита уехал из Киева примерно за неделю до того, как там начали стрелять боевыми. Революция достоинства, как стали называть эти события уже постфактум, завершилась в конце февраля 2014 года подписанием соглашения о проведении внеочередных президентских выборов и бегством президента Виктора Януковича. Практически сразу же началась аннексия Крыма Российской Федерацией. А в апреле этого же года начались боевые действия в Донбассе. О своей командировке в Донбасс рассказывает журналист Антон Наумлюк.
3: Я приехал в самом-самом начале 2015 года, там, в самом начале января, сразу после Нового года. Помню, что я прилетел в Борисполь, и это был довольно смешной разговор с сотрудниками СБУ, поскольку сразу в аэропорту со мной провели разговор, пытались узнать, зачем я приехал, куда я приехал. Ну, в общем, такая проверка проводилась со всеми россиянами, которые въезжали, но это был очень смешной вопрос, когда я говорю, я журналист, я приехал, вот поеду на Донбасс работать. Они такие, да ладно, парень, ты сидишь в джинсах и рубашке, у тебя нет никакого там опыта работы в военных точках, куда ты поедешь вообще? У тебя там есть брони, каска? Я говорю, нет, ну я все получу, все приобрету. А хочу поехать туда. Вот они поудивлялись, и в итоге как-то начали мне сами подсказывать. Так, магазин, где можно купить защиту, там по такому-то адресу находится, езжай туда, там лучше всего. Вот. Ну, в общем, я приехал в Киев и за несколько дней подготовился, получил аккредитацию от Минобороны, и все, закупил бронежилеты, закупил каску, аптечку и поехал на Донбасс. Я остановился в Краматорске. Это был что-то типа хаб для беженцев и переселенцев. И оттуда выезжал в разные места по всей, по сути, линии фронта, в основном в Донецкой области, ну, иногда заезжая в Луганскую область. Ездил я в основном либо с волонтерами, которые развозили гуманитарную помощь, либо с медиками. В первый же день мне позвонили с украинской редакции «Радио Свобода» и попросили выйти в эфир. А я только-только приехал, я вот с этим пресс-офицером только увиделся, ничего даже вот еще не видел, даже Краматорска еще не видел. А мне звонят и спрашивают там, ну вот, Антон, вы сейчас на месте, ну скажите, когда будет наступление? Я такой, боже, какое наступление, чье? О чем вы вообще говорите? Ну, там как-то аккуратно описал, что я просто вижу и слышу вокруг, и так это сгладил разговор, чтобы, в общем, не наговорить чего-то лишнего, того, что я не знаю, и того, что, видимо, хотят услышать. Вот. Потом стало, конечно, легче. Довольно быстро разобрался, очень быстро влился во все эти волонтерские структуры, которые пронизывали буквально как вены, как капилляры, вообще пронизывали весь фронт и только благодаря им все это, кажется, держалось на тот момент. Иногда приходилось ездить вместе с волонтерами, им помогать раздавать эту гуманитарную помощь, потому что рук не хватало. И они тебя берут с собой, подразумевая, что ты им поможешь. Тогда ты не лишняя обуза, а вот какая-то помощь. А ты там уже можешь работать, там, говорить с людьми, записывать их. Тогда я много записывал аудиосюжетов. Однажды, это уже, наверное, там вторая или третья командировка на Донбасс, мы поехали опытное водяное, это маленькие поселочки на окраине Донецка, и там оставалось всего два неразрушенных многоэтажных дома, у одного из них, причем там крышу уже снесло, а остальные, ну вот там еще более-менее вот эти два как-то оставались. И люди, которые оставались там жить, они все сосредоточились в двух подвалах этих домов, этих пятиэтажек, и вот они там жили, выходили там готовить, никакого электричества, никакой воды уже давно не было, и они выходили готовить на улицу, на кострах, когда не было обстрелов, то, что им привезли волонтеры, и подбрасывали украинские военные, просто жалея местных жителей, и очень много детей. Я говорил с родителями этих детей, говорю, почему вы не уезжаете? Ну и такой какой-то обычный набор оправданий, почему не уезжают люди. Одна бабушка говорит, ну вот я боюсь квартиру оставить. Я говорю, а где ваша квартира? Она говорит, ну на четвертом этаже. Я посмотрю, а ее квартиры уже нет. Просто снесена вверх дома. Я говорю, так нет же квартиры. Она говорит, ну все равно я вот знаю, что там моя квартира была. И я спустился в этот подвал, ходил, снимал какие-то прям вот катакомбы, там темно, все экономят свет, поэтому все просто в темноте живут уже месяцами, передвигаясь в этом подвале без света. То есть как-то это очень все жутко выглядело. Но при этом я за собой вдруг замечаю, что вокруг бегают эти дети в темноте, и меня это вдруг никак не трогает. То есть я ничего при этом не почувствовал. И вот тут прям довольно страшно стало, что граница допустимого передвинулась настолько, и на войне это довольно часто происходит, что ты перестаешь вот чувствовать какие-то обычные эмоции, к которым ты привык. И еще второй мыслью, которая мне сразу же пришла в голову, что страшно, что я не смогу тогда описать это все.
0: В конце 2017 года российские власти включили «Радио Свобода» в список иностранных агентов. Поначалу мы подчинялись условиям законодательства и выполняли требования, которые заключались в составлении финансовых отчетов и дисклеймера внизу сайта. Это не мешало работе радиостанции, рассказывает Андрей Шарый.
1: Ситуация изменилась в 2020 году, когда были приняты дополнения к этому закону. Они требовали сопровождать любую журналистскую публикацию надписью о том, что вот мы иностранные агенты, и этот материал произведен иностранным агентом. Уже было ясно, что речь идет о попытке цензуры. Мы в результате отказались подчиняться этим положениям закона, и в январе 2021 года нас начал Роскомнадзор систематически штрафовать за эти нарушения. Мы до поры до времени оспаривали все эти штрафы Роскомнадзора в судах российских, пока не стало очевидно, что это просто невозможно. Это огромные деньги, ресурсы и так далее. Мы выбрали тогда несколько характерных дел для того, чтобы оспорить решение российских властей в Европейском суде по правам человека. А для этого нужно, чтобы мы прошли по каждому из этих случаев до конца всю российскую судебную систему. И сейчас вот до сих пор еще тянутся последние рассмотрения. Значит, сумма этих штрафов составляет сейчас примерно 18 миллионов долларов. В мае 2021 года нам заблокировали счета в Московском бюро. У нас возникли проблемы с оплатой и, так сказать, с функционированием офиса. Бюро в Москве было закрыто в марте 2022 года как совокупность причин. Главной из них была война и блокировка наших сайтов, которые были заблокированы через 10 дней после начала боевых действий. Мы приняли решение об эвакуации многих сотрудников Московского бюро и открыли бюро в Риге и в Вильнюсе. Часть коллег переехала в Прагу, поскольку сочли, что пребывание на территории России небезопасно для журналистов.
0: Это был последний эпизод подкаста «70 лет свободы». Спасибо, что дослушали историю до конца. Хочу также сказать большое спасибо коллегам, помогавшим в создании подкаста. Андрею Амочкину за монтаж подкаста, Александру Касаткину за начитку новостей и речи Уинстона Черчилля, Ивану Толстому за помощь со сценарием и великолепные истории о радио, Леониду Махлису, Дмитрию Волчику, Ефиму Фиштейну, Анатолию Стреляному, Александру Генису, Андрею Шарому, Антону Ширяеву, Елене Фанайловой, Марьяне Тарачешниковой, Наталье Джанбаладовой Никите Татарскому, Антону Наумолюку за участие. В подкасте я использовала богатые архивы «Радио Свобода». Еще раз спасибо за внимание. Рассказывайте о нашем подкасте друзьям. Подписывайтесь в приложениях для подкастов. Оставляйте нам комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
8: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
9: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
10: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании казни украинского фотографа Макса Левина, совершенной в первые дни войны, вероятно, российскими военными. Этот случай показывает, насколько сложно расследовать военное преступление и что иногда приходится ждать годы, прежде чем обнаружится правда. С вами Александр.

0: застрелен, вероятнее всего, российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорская в 10 километрах от Киева. Левин был профессиональным журналистом, много лет работал на передовой, всегда носил бронежилет и каску с надписью «Пресса». Шавель заподозрил, что смерть его друга – военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели Левина и обратился в организацию «Репортеры без границ». Вместе с главой ее отдела расследований Арно Фроже Шавель снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах было найдено тело Левина. Украинский фотожурналист снимал между селами Мощун и Гута-Межигорская. Он запускал дрон над оккупированными населенными пунктами и публиковал сделанные дроном кадры. За 3 дня до смерти Левин потерял связь с дроном, у него села батарейка, но решил во что бы то ни стало отыскать его. В это время в лесопосадке разбили позиции российские войска. В день, когда Левин был убит, он отправился на поиски в 3-й раз. Ему было страшно, и он попросил своего друга Алексея Чернышова, профессионального военного, поехать с ним. Их машина была обстреляна, раненый Левин упал на землю, и ему несколько раз выстрелили в голову, а Чернышова облили бензином и подожгли. Расследователям до сих пор не удалось точно установить, какое подразделение российской армии совершило это военное преступление. Однако они продолжают искать правду. Вот рассказ французского писателя и военного репортера Патрика Шавеля.
1: Мы провели с Максом Левиным не так уж много времени вместе, всего пару дней на линии фронта, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. В Донбассе, я помню, мы передвигались ночью, потому что это лучшее время для перемещения к линии соприкосновения. Я был крайне удивлен тем, как он вел машину, потому что он выключил фары и на большой скорости несся по дорогам, на которых были воронки от бомб и мусор от взрывов. Когда я смотрел в окно, там вообще ничего не было видно. Я не знаю, как ему удалось проехать. Он был как волк в ночи, знал местность. Мы добрались до линии фронта, нашли медиков и стали ждать следующей российской атаки. Мы хорошо расположились, что позволяло нам сделать неплохие фотографии. Там мы провели ночь, а наутро из новостей узнали о нападении россиян на Киев. Мы поняли, что находились на неудачном месте для работы и решили вернуться в Киев. Но на обратном пути у меня разболелся живот, то место, куда я много лет назад получил пулевое ранение. Это ранение иногда дает о себе знать. Я не мог продолжать путь и поехал в больницу. Макс предложил увидеться в Киеве, потому что там была его семья, и он хотел вывести бывшую жену, детей и свою девушку в безопасное место. Мне пришлось сесть в поезд с беженцами, которые убегали на запад из Запорожья. Поезд ехал 14 часов, там были тысячи людей, в панике, потому что россияне продвигались одновременно и с юга. Я приехал во Львов, но хотел вернуться оттуда в Киев. Поезд тогда остановили в Житомире, расположенном приблизительно в 100 километрах на запад от Киева. Я не оставлял попыток доехать до Киева. Взял машину, но меня предупредили, что дорога превратилась в ничейную землю, и даже солдаты не знали, что на этой трассе происходит. Мины, российские военные, десантники, инфильтрационные войска. В нас могли стрелять войска обеих сторон, потому что все они были на взводе, а линия фронта постоянно менялась. С Максом с тех пор мы так и не встретились. Когда я через несколько месяцев вернулся в Париж, то узнал, что он пропал без вести. Я сразу же вернулся в Киев, и мне сказали, что его тело было найдено в лесу. Я был в бешенстве, потому что мне сообщили, что его расстреляли. Потом я связался с организацией «Репортеры без границ», и уже с их сотрудниками мы стали выяснять, когда, кто и почему убил Макса Левина. И мне важно было знать это. Мы не так долго работали вместе, но этот парень был смелым, разумным. Он всегда знал, что делал, и был вообще профессионалом, у него были хорошие контакты. Я был в ярости, зол, и одновременно мне было грустно. Мы сделали запрос и ждали больше месяца, но потом решили вновь ехать в Киев. Тогда мы и нашли место, где убили Макса, его машину, которая была сожжена. Я обнаружил следы от пуль на стволе дерева, на автомобиле, на котором Макс отправился в лес со своим спутником, и это позволило определить направление стрельбы. Мы исследовали местность вокруг, хотя все это длилось долго из-за опасений, что местность заминирована. Но мы нашли окопы, из которых стреляли по машине. В окопе были остатки российского сухпайка, тарелки, столовые приборы. Все это мы взяли с собой, чтобы сделать анализ ДНК. Мы нашли и пули в земле, и даже документы спутником.

0: Макса, с которым он отправился в лес и которого сожгли живьем. Все это мы передали в Министерство юстиции Украины, потому что мы делали официальный запрос. Потом мы стали выяснять, какое подразделение российской армии сделало это. Но мы не нашли людей, которые несут ответственность за это убийство. Когда мы обратились к украинским силам безопасности, они перевели к нам пленного из этого подразделения. Это был очень молодой русский парень, который сказал, что он попал в это подразделение после ротации, так как до 90% личного состава было убито на протяжении нескольких месяцев после того, как умер Макс. С наибольшей долей вероятности человек, который отдал приказ или же непосредственно осуществил убийство, уже мертв. Но это не освобождает его от ответственности, и мы продолжаем осуждать произошедшее и действия подразделения, совершившего эту казнь, потому что, очевидно, речь идет о приказе. Макс получил 2 смертельных ранения из автомата Калашникова. Одно было в грудную клетку, а затем в голову. Он упал на землю, и затем ему еще 2 раза выстрелили в голову, что является расстрелом.
1: Насколько я понимаю, вам удалось это выяснить благодаря расследованию, которое вы решили провести самостоятельно. Расскажите, пожалуйста, как вы собирали в Украине информацию об обстоятельствах убийства?
2: We went 3 times.
0: Мы побывали на месте гибели 3 раза в поисках машины. В первый раз мы взяли с собой друга Макса, тоже фотографа, молодую девушку и парня, который меня сопровождал. Мы вошли в лес и начали искать. У парня было специальное оборудование для обнаружения мин, поэтому мы передвигались очень медленно и очень осторожно. Парень сильно волновался, потому что он опасался, что в лесу еще могут оставаться российские войска. И мы обнаружили в лесу на деревьях следы от пуль, но тогда мы не нашли машину Макса Левина. Поэтому мы впоследствии вернулись в лес с 2 полицейскими, обнаружившими тело, и они показали нам машину. Там мы стали искать подсказки, следы от пуль, которые обнаружили на деревьях. В сгоревшей машине я нашел 2 пули разных калибров. Одна из них от автомата Калашникова, вторая от пулемета. То есть по машине вели огонь из пулемета из окопа, расположенного в 50 метрах от места расстрела. Что мы не могли понять, почему машина была на том месте, где мы ее нашли? Почему Макс, который вел машину, повернул направо по направлению к российским солдатам, вместо того, чтобы повернуть налево? Эту загадку мы не смогли разгадать. Машина также находилась лишь на половину на лесной дороге. Она была припаркована на обочине. Я объясняю это тем, что, вероятно, Макса Левина сначала задержали вместе с машиной, а потом убили. Но эта версия тоже не без изъянов. Как тогда объяснить следы от пуль на соседнем дереве? Солдаты не могли стрелять по машине, если они сначала ее задержали. Тут что-то не работает. Возникает много вопросов, что же на самом деле там происходило, потому что на теле друга Макса, который его сопровождал, следов стрельбы не обнаружено, при этом его сожгли, видимо, заживо. Мы собрали все, что было вокруг машины, впоследствии вернулись на место казни еще раз с командиром одного из украинских подразделений, который был знаком с Левиным. Тогда мы нашли кошелек спутника Макса. Он был военным, и там были его личные документы. Это было очень странно, ведь полиция осматривала место. Неужели она могла не найти документы военного? К тому же не проводилось вскрытие, поэтому, когда нам сказали, что спутника Макса не стреляли, то мы не уверены в этом. Иными словами, было много необъяснимого. При этом мы определили, какие подразделения российских вооруженных сил находились на этом месте, так как мы знаем дату убийства и приблизительное время. Командир рассказал нам, что призывал Макса не возвращаться и оставить поиски дрона, потому что украинским силам было известно, что там опасно, что в лесу россияне. Но своей девушке Макс сказал, что он просто обязан вернуться и найти дрон, что это был уже второй потерянный дрон, и на нем очень важные кадры, которые он увидел на экране во время съемки, и что ему во что бы то ни стало нужна карта памяти. Мы до сих пор не знаем, что за кадры были там и почему они были так важны, но мне кажется, что, возможно, он увидел со своего дрона тела на улицах Бучи и хотел предупредить людей. Ведь это все происходило незадолго до того, как стало известно, что случилось в Буче. Иными словами, до сих пор остается много неясностей, но понятно одно – то подразделение, которое находилось в лесу, осуществило казнь.
1: Патрик Шавель уверен, что казнь Макса Левина осуществило то же подразделение, которое совершило массовые убийства мирных жителей в Буче. Однако в докладе, автором которого был Шавель и который был обнародован организацией «Репортеры без границ» по следам собранных в Украине доказательств, сказано, что за убийством украинского фотографа могут стоять как российский спецназ, так и морская пехота, либо это были воздушно-десантные войска. Вот цитата из этого доклада. Присутствие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в лесу, где были убиты Макс Левин и Алексей Чернышов, было подтверждено украинскими спецслужбами и заснято беспилотником, писали журналисты через год после начала расследования. С тех пор это элитное подразделение российской армии понесло значительные потери, и, по данным украинских властей, было уничтожено на 90%. В начале февраля 2023 года несколько тысяч бойцов были убиты или ранены, а 130 единиц бронетехники, включая 36 танков, были уничтожены в районе города Угледар в Донецкой области. Конец цитаты. Шавелю и Фраже удалось поговорить с несколькими взятыми в плен солдатами 155-й бригады, но все они утверждали, что оказались в этом районе уже после гибели Макса Левина. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Французский журналист и глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фраже говорит, что однозначные выводы сделать на основании собранных доказательств невозможно.
3: На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса, поэтому нет свидетелей, нет записей с камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей и разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственная история, источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но, возможно, и о свидетелях или родственниках убитых или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали информацию об этом, но нам удалось получить два списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более сотни имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые из них уже мертвы. Если подытожить, то наша цель – найти виновных, но наши возможности ограничены.
1: Есть ли у вас при этом какие-то предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?
3: Мы попытались ответить на этот вопрос, но оказалось, что в том районе находились разные подразделения. Они сменяли друг друга. Вообще же там были самые разные войска. С наибольшей долей вероятности в тот день, когда был убит Макс Левин, в лесу разбила позиции либо российская морская пехота, либо воздушно-десантные войска, либо спецназ. Но неподалеку мы обнаружили и другие подразделения и их позиции, поэтому определить с точностью подозреваемых в совершении этого преступления крайне сложно. Мы считаем, что, скорее всего, это была морская пехота или воздушно-десантные войска, но нам, к сожалению, не удалось доказать, что именно эти войска находились именно в том лесу, о котором идет речь. Мы знаем, что морская пехота перешла реку Ирпень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
1: В публикациях, которые вы обнародовали касательно гибели Макса Левина, вы писали, что получили списки мобильных телефонов российских солдат, находившихся в окрестностях в момент гибели фотографа. Не могли бы вы рассказать, что вам удалось выяснить на основании этих биллингов?
3: Это не дало нам никаких подробностей. Мы обнаружили место казни, и на основании этой информации попытались выяснить, совершались ли какие-то звонки с российских номеров в окрестностях места преступления в день смерти. Но проблема в том, что когда любой телефон передает или получает сигнал мобильной связи, это происходит посредством антенны, поэтому радиус может быть 2-3 километра. А в этом радиусе было зарегистрировано много сигналов. В то время российские войска находились не только в лесу, но и на большой территории вокруг него, практически везде в том районе, севернее от реки Ирпень. Мы обнаружили сигналы телефонов многих российских солдат. Они подключались в разных местах – Буча, Мощун, Гастамель, почти во всех деревнях. Многие из них использовали российские сим-карты, и эта информация была собрана украинскими службами безопасности. Нам удалось получить эти биллинги, но они лишь на несколько сантиметров приближают нас к конкретным виновным в убийстве. Какого рода войска находились в этом районе, и какие из них находились ближе всего к месту убийства? В самом лесу передатчика сотовой связи не было. Иными словами, биллинги — это не точная информация, она лишь показывает направление, куда смотреть.
1: На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь для дальнейшего расследования?
3: Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную информацию. Это скорее части большого пазла, вооруженного вторжения России в Украину, и часть расследования. Но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
1: А что касается ДНК, может, это могло бы помочь?
3: Мы надеялись, что это может быть многообещающим для дальнейшего расследования. На месте мы даже нашли 3 ботинка. Но и в данном случае есть много сложностей. Во-первых, эти вещи пролежали в лесу несколько месяцев. Мы попали туда позднее. Во-вторых, найденные вещи не обязательно принадлежат убийцам. Их могли оставить войска, которые позднее были развернуты в лесу. К тому же я недавно общался с украинскими следователями, которым мы передали весь собранный материал. И они сказали, что найденного оказалось недостаточно, чтобы провести обстоятельный анализ ДНК. Результаты ничего существенного не дали. Может быть, они еще постараются что-то сделать, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Но это пока все, что мы имеем. Я начинаю подозревать, что это не тот путь, который поможет нам раскрыть это дело.
1: Как мы знаем, по многим предыдущим войнам найти виновных и тем более добиться того, чтобы они оказались на скамье подсудимых, может занять годы. Какими вы видите ваши дальнейшие шаги и надеетесь ли вы, что вам рано или поздно удастся узнать правду?
3: Чтобы добиться результата в будущем, нужно рассчитывать на длинный путь, вы правы. Но у нас есть примеры того, когда все, что казалось невозможным расследовать, в итоге заканчивалось раскрытием дела. У нас есть история корреспондента в Гамбии, убитого в начале 2000-х годов. И 3 года назад водитель, который сделал это, был арестован в Германии спустя 20 лет после совершения преступления. Это стало возможным только благодаря расследованию, которое сделали гражданские активисты. Гражданское общество сделало довольно много для того, чтобы найти его и добиться ареста в Германии. Иными словами, иногда от преступления до наказания проходит много времени. И иногда эта медлительность крайне угнетает как нас, так и членов семьи убитого. Ведь на самом деле двигателем расследований такого рода становятся 3 стороны. Помимо официальных властей страны, в которой произошло убийство, потому что они имеют доступ к информации, которой у нас нет, это родственники, ведь они продолжают стучаться во все двери, даже тогда, когда со стороны кажется, что ничего сделать уже невозможно. Но также и гражданское общество, потому что ему не безразлично, когда происходит несправедливость. Случается, что очень помогают свидетели, те, кто был на месте или знает что-то, или, например, кто-то, кто вел дневник, в который записывал происходящее. Конечно, шансы найти такого человека очень малы, но он может поговорить с нами, даже находясь в России. Ко всему прочему, из России продолжают бежать люди. Может быть, кто-то из них со временем окажется здесь и захочет говорить. Через почти 3 года после убийства Макса Левина и расследования я могу сказать, что правда находится где-то в России. С нашей стороны мы сделали все, что можно было сделать. С другой стороны, невозможно исключать и того, что большинство этих людей, если не все, уже убиты. Подразделения, которые находились в лесу под Киевом, где убили Макса, имели большие потери на первой стадии войны, а также впоследствии, когда их перекинули в Донбасс. Да, приходится ждать десятилетия, прежде чем найдутся новые факты. Вполне возможно, мы вообще ищем призраков. Это тоже нельзя не учитывать.
1: С вашей точки зрения, это было военное преступление?
3: Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным. У российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих застрелили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Да ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает для Рейтер. Упоминания о нем есть везде в интернете. Но самое главное, его могли взять в плен, как многих. Но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
1: Рассказывал журналист-расследователь Арно Фруже. Военный репортер Патрик Шавель говорит, что война в Украине в целом – самая масштабная война, которую он видел за годы работы в разных горячих точках мира.
4: Все войны ужасны, но эта война – большая война, и она другая из-за масштабов, количества задействованных в боях войск. Когда мы в последний раз видели потопление огромных кораблей, ракетные обстрелы одной страны другой, крушение пассажирских самолетов и вертолетов, не говоря уже о военных? Помимо этого, окопная война. В последний раз, когда мы видели что-то подобное, это была Ирано-Иракская война, а вообще подобное не происходило с Первой мировой войны. Если убрать цвет у моих фотографий и сделать их черно-белыми, то можно подумать, что они сняты 100 лет назад. Вообще многое напоминает о Первой мировой: окопы, убитые тела, лежащие на полях сражений, бородатые солдаты, которые сутками не спят, снег и грязь. Одно отличие от этой старой картинки — это дроны. Они превращают места боев в более опасные по сравнению с прошлым место, потому что если тебя увидит дрон, он не позволит тебе спокойно уйти. Ты сразу мертв. Дрон может убивать людей в автомобилях, в домах, везде. В начале войны в Украине было немного дронов. Намного меньше их использовала Россия. Тогда война была более предсказуемой из-за так называемого горизонтального огня. Журналист мог работать на передовой и не бояться, что будет убит через 5 минут после появления там, потому что он знал, как передвигаться в такой среде вместе с солдатами. Конечно, обстрелы продолжались, они были иногда интенсивными. Но можно было приспособиться так, чтобы не погибнуть даже при тяжелом обстреле. Легче было сохранить жизнь в городах, где идут боевые действия, если правильно себя вести. Но при атаках дронов не спрятаться, ничего сделать невозможно. И это делает нынешнюю войну другой. Я бы назвал это «звездные войны». Когда десятки дронов находятся в небе, невозможно понять, какие из них российские, а какие украинские. Если из Киева отправиться на линию фронта последние 10-20 километров, это когда ты остаешься один на обширном пространстве. Даже большая скорость автомобиля, на который ты несешься к цели, не может тебя спасти. Это самый опасный отрезок пути, потому что когда находишься рядом с украинскими военными, то они знают, какой из дронов российский, а какой нет. То есть это большая война. И что еще я заметил, что последние войны были чаще всего гражданскими войнами, а война в Украине — это сражение двух больших государств. Война во Вьетнаме — это была война севера против юга. Конечно, одну из сторон поддерживала Америка, вторую — Россия, но корни конфликта лежали внутри государства. И другие войны последних лет в Африке, Южной и Центральной Америке — это были всегда гражданские войны. В некоторых случаях можно было обнаружить, что россияне или американцы поддерживают одну из сторон, но Россия всегда воевала против США при помощи других людей, граждан другой страны. Москва не воевала напрямую, но участвовала в боевых действиях. Война в Украине — это снова Россия и в определенной степени США, но это армии двух крупных стран, воюющих друг против друга. Последний раз такое происходило в Чечне, я тогда был в Грозном. Я никогда до этого не видел такого количества задействованного вооружения и такого количества убитых, за исключением, наверное, Ирано-Иракской войны. Когда я был в Ираке, в Мосуле, это была, опять же, гражданская война. Интенсивные бои, но можно сказать, что это легкий бой, улица за улицей. Это не масштаб Украины. Уровень опасности и близости к ЕС, как легко все это может перерасти во что-то большее, например, в Третью мировую войну, тоже демонстрирует разницу между прошлыми войнами и той, которая происходит в Украине. Последствия этой войны могут быть разрушительными, и впервые мы наблюдаем такую опасность непосредственно рядом с нами. Мы должны быть настороже и не быть слишком мягкими и барахтаться в сомнениях. Глупо давать Украине оружие шаг за шагом. Эта страна нуждается в большой помощи.
1: Говорит французский журналист и писатель Патрик Шовель. Это был 7-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рассказ о расстрелах военнопленных во время войн и о том, какое наказание предусмотрено за это военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
3: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
2: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах, элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая фактчекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ Королем, который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решение Дзержинского суда Петербурга от 21 года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карнавщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда, лидера выборгской криминальной группировки и легенды бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное, и вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
4: В 1991 году... Значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливо-заправочный комплекс аэропорта Пулково. Кто подписал распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединение банков, инвестирующих в порт, то есть фактически управляющий компанией большим портом большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
2: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трайбера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
3: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще близкие, еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трайбера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королёв, он очень хороший знакомый, как и Трайбера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королёв их всех хорошо знает. Королёв и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видеофотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
2: Надо сказать, с прокурором Испании господин Трайбер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трайбера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван.
2: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
5: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трайбера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трайбера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать, в том числе, своих друзей. Мне вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер — альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трайбер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
2: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе эта вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась?
5: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно... В какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных до старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно, они есть хотят так же, как они ели и до Москвы, да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
2: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо-то сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
6: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
7: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
6: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там, в этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
7: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
8: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
7: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
9: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
7: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, рассказал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
10: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
11: Да,
10: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти, блока «Единство» в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
11: Да, буквально приходил.
10: Прям буквально да. Приходил к власти, они были его парламентской опорой.
7: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
12: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
7: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
2: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
13: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу удержится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
2: Но некоторые были и заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
13: Все так. Я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы. Былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что, ну, генерал-победоносец, буквально Жуков. Ну вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
11: Ну и давайте так вот продолжаем наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
14: Говорите прямо.
15: Я поддержу предложение о признании.
14: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
15: Поддерживаю предложение.
14: Так и скажите, да или нет.
16: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
17: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
16: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
18: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
16: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР. Но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
18: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
16: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
14: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
16: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, цементируют элиты. Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие правящие политические кланы.
11: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь контекстуально подходит. Руслан, ну вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко, мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться на очной встрече, как бы здесь вот вместе бы и собрались хотя бы по видео, но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды в западных медиа и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях перепроверки всех и вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
13: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиту. Он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал. Вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая заметня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского хосподарства, то есть хосподар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы хосподаря Ивана Грозного, называлось хосподарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как хосподарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценно они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может. В том числе, потому что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
11: Тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
5: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
6: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
5: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
6: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка, если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
5: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
6: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут, и все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидово и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1 к 10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
5: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей о ВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
6: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего, пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили, нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди. Сейчас они отказались от этой идеи. Фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного, намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированные

0: других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход. Больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов. Может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободу. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
0: Да, совершенно верно.
2: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью с журналисткой телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
0: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном В конечном счете, вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удар,

0: Удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья лишь демонстрируют преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
1: Первые недели полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
2: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
0: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии Государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями в внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 86-м году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
1: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
0: После этого я был там, думаю, раза 3 за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
1: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
2: You mean in the context of managing the Chernobyl disaster? So I think
0: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы и до полномасштабного вторжения, стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами — все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
2: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
0: Я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили. Проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
1: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
0: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около -28, -29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства двух ядерных реакторов. Он назвал это великим днем для России. И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
2: Are working with the Russian nuclear industry. It's unbelievable.
3: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. И выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его словами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это воспринимают люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это слухи о возможной мобилизации в России и выставка «История и современность» на сайте Минюста, в которой рассказывается о попытках нарушения суверенитета России. Опять поползли слухи о возможности новой мобилизации в том или ином виде. Поводом стали сообщения о проблемах с набором контрактников, росте выплат военным и нехватке людей на фронте. Официально российские власти не объявляли о подготовке к мобилизации и упорно отрицают любые слухи, продолжая заявлять, что армия пополняется за счет добровольцев и контрактников. О возможности новой мобилизации в России говорил и президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на данных разведки. Об этом же писали и ряд российских оппозиционных СМИ со ссылкой на свои источники. Разговоры о мобилизации регулярно возвращаются с начала полномасштабного вторжения и опыта так называемой «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года, особенно когда ситуация на фронте меняется не в пользу России и растет давление на российский бюджет. Уже сейчас можно наблюдать повышение спроса на аренду квартир в Армении и на авиабилеты в ближайшее зарубежье. На этом фоне пользователи спорят, станет ли осень новым этапом войны, или слухи о мобилизации останутся только слухами. Политик Игорь Эйдман у себя в Фейсбуке озвучил интересный вариант развития событий.
7: Наиболее вероятный сценарий новой мобилизации. Сейчас кто только не говорит о том, что после выборов в Госдуму в России будет мобилизация. От Игоря Стрелкова до Бена Ходжеса. Я думаю, что может быть такой сценарий. 20 сентября заканчиваются выборы, а 21-го исполнится ровно 4 года с указа Путина о предыдущей мобилизации. В России объявят не мобилизацию, а ротацию мобилизованных в 22-м году, приуроченную к 4-летней годовщине их службы. Власти вообще стараются избегать этого слова. Объявление мобилизации стало бы ударом по престижу Путина, который много раз заявлял, что ее не будет, а Россия и так побеждает. Вместо мобилизации объявят ротацию. Скажут, что мобики, которых призвали 4 года назад, уже отслужили свое, и попросим родственников их необходимо заменить. Сколько сейчас осталось в строю из тех 300 тысяч, кого призвали 4 года назад, тем более, что некоторые пришли на контракт? Думаю, несколько десятков тысяч. Вряд ли даже 100 тысяч наберется. Заявят, что их отпускают по домам, проведут ротацию, а на замену мобилизуют новое пушечное мясо в армию. Вместо нескольких десятков тысяч, даже сотни, если так, мобилизуют уже несколько сотен тысяч человек до полумиллиона. Но подано это будет не как мобилизация, а как ротация. Думаю, что с пиаровской точки зрения это наиболее вероятный ход Кремля.
6: Политолог Кирилл Рогов пишет в Фейсбуке, что, возможно, вообще вся страна перейдет на мобилизационные рельсы.
8: Вероятность новой частичной мобилизации в России, наоборот, резко возросла, при том, что ее чисто военный эффект будет ограниченным. Кремль, судя по всему, по-прежнему считает, что нехватка живой силы и социальное напряжение вокруг проблемы мобилизации в Украине способны дестабилизировать украинский фронт и политическую ситуацию в стране. Помимо этого, принудительная мобилизация в России, проведенная, возможно, при поддержке войск Росгвардии, возможно, рассматривается Путиным как инструмент дисциплинирования и перевода страны на мобилизационные рельсы. В отличие от предыдущего периода, когда Кремль имел ресурсы, чтобы одновременно наращивать военные расходы и покупать лояльность граждан и бизнеса, теперь продолжение войны и достижение результатов возможно лишь за счет граждан и частного бизнеса, которым будет предложено затянуть пояса.
6: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов в интервью «Ходорковский лайф» на Ютубе считает, что мандат на продолжение войны будет выдан.
9: Мобилизация не только вероятна, но и почти неизбежна. Единственный сценарий, который предполагает, что мобилизации ни в какой форме до конца этого года не будет, это, собственно говоря, завершение войны, потому что российская армия несет потери, которая несовместима с дальнейшей попыткой вести наступательные боевые действия. Поскольку Путин раз за разом излучает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, конечно, когда Путину на стол положат данные о том, что 80% россиян снова проголосовали за «Единую Россию», это все будет восприниматься как мандат на продолжение войны. И дальше надо будет переходить к тем непопулярным мерам, которые были отложены на конец этого года именно в контексте выборов.
6: Журналист Сергей Слонян в интервью каналу «Эхо» на Ютубе считает, что плевать Путин хотел на Россию.
10: Тем не менее, мы ждем мобилизацию, и тому подтверждение гораздо больше, из которых следует, что, конечно, будет. Но не принято еще решение, каким именно путем будет дальше двигаться целая Россия. Потому что Путин абсолютно без разницы, что там будет с этой Россией. Он готов ее потратить абсолютно всю до последнего. И вот у этой мобилизации тоже не определены еще параметры. Военные очень простые. Военным нужен приказ. Умереть за Сталина? Пошли, умерли. Умереть за мировую революцию? Пошли, умерли. Умереть за великого Путина? Пошли, умерли. Это, тем не менее, один из сценариев. То есть первый – сдаваться и на каких условиях прекращая войну, Токаев, помоги. Второй сценарий – до последнего патрона, до последнего солдата, до последнего барреля воюем, расплачиваемся страной. Товарищи офицеры, матросы и старшины, вперед за Родину, за Сталина, то есть за меня, за любимого, за Путина. И вот тут как раз мобилизация становится дополнением. То есть вы-то воюете, но я-то вам помогу. Я-то знаю, у меня же тут, если надо, по тылам-то еще, сколько по сусекам можно колобков-то наскрести.
6: Блогер Олег Лужнов у себя в Фейсбуке пишет, что у термина «мобилизация» много так называемых синонимов.
7: Во время первой ссыкливой войны, которую прямо сейчас ведет Россия против Украины, термин «мобилизация» использоваться, конечно же, не будет. Один раз попробовали частичную мобилизацию, но даже это определение оказалось недостаточно ссыкливым, и в итоге от него решили отказаться. В следующий раз будет нечто иное. Доукомплектование, расширение кадрового резерва, ротация, общегосударственный тимбилдинг. Там, правда, англицизм. Могут добавить в скобках. Не штурма, не пехота. Все как всегда, максимально стеснительно и не смело. Никакой вам «вставай, страна огромная». Зетники, как думаете, почему?
6: Леонид Волков в сети X пишет, что его мнение про возможность новой мобилизации в России изменилось.
11: И мои 5 копеек про новую мобилизацию. Я 4 года подряд после осени 2022 года давал прогноз один и тот же. Второй волны мобилизации не будет. Давал и объяснял его публично, в видео и интервью, и не публично, на экспертных встречах и семинарах в финтанках. Несмотря на регулярно появляющиеся паникерские или хайпажорские анонсы того, что новая мобилизация в России неизбежна и начнется через 3, 2, 1. Так вот, сейчас мне не кажется новая волна мобилизации после выборов чем-то невозможным. Она не является неизбежной, но ставить деньги на то, что мобилизации не будет, я бы не стал. Почему? Не потому, что в сотый раз украинская разведка заявила, что осталось 3-2-1. Увы, значимость этого заявления полностью девальвирована предыдущими 99 неверными прогнозами. А потому, что три фундаментальных фактора, перечисленных выше, больше не работают. Первое. Ощущения стабильности в обществе больше нет. Никакими мерами по поддержанию нормальности его вернуть не удалось. Горящие НПЗ и склады Wildberries работают куда эффективнее, чем заявление властей о том, что все под контролем, СВО идет строго по плану и все ее цели будут достигнуты. Мы фиксируем в соцопросах абсолютно рекордный уровень тревожности и страха в российском обществе. То есть Кремлю в этом плане нечего терять. Второе. Деньги кончились. Поднимать выплаты за контракт больше невозможно. Даже нынешние выплаты даются слишком тяжело. При этом ручеек желающих за эти деньги, который никогда не был впечатляющим, почти пересох и не восполняет потери. Соблазн получить бесплатно то, что не получается купить за деньги, всегда очень велик. Третье. Какая бы ни была картина мира в папочках ФСБ и Генштаба, к лету 2026 года даже до Путина могло уже дойти, что не выходит каменный цветок. И что надо что-то поменять, если так уж сильно хочется овладеть руинами малой токмачки.
6: Бывший вице-премьер России Альфред Кох у себя в Фейсбуке объясняет правила новояза.
12: Еще сегодня Димон Медведев решительно заявил, как обычно, потешно нахмурив свой лобок, что российская армия полностью укомплектована личным составом и осенью никакой мобилизации проводить нет необходимости. Об этом же говорили и российские спикеры рангом пониже. По правилам тоталитарного новояза это означает ровно противоположное, что мобилизация обязательно будет. Так что после сентябрьских выборов в Государственную Думу будет интересно посмотреть, чем все это обернется.
13: Блогер Дмитрий Зотиков на своей странице в Фейсбуке призывает готовить схроны, пока земля рыхлая.
7: Мобилизация все ближе и ближе, и тут есть интересный нюанс. Государство не может вроде бы провести ее до выборов, тем самым давая своим гражданам 2 месяца на либо слинять из страны, либо выкопать схрон в тайге и наполнить его запасами на зиму. Какой вариант выбрать, решает каждый самостоятельно. Но всегда следует помнить известный советский мем: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны». Делать схрон возле своей пятиэтажки – дело ненадежное. Сдадут соседи или к вам провалится УАЗик из военкомата. Копать лучше в суточном переходе от дома, чтобы иногда навестить жену и поесть борща. И самое главное – не призван не дезертир. Точнее, не найден не дезертир, а борец с режимом путем от него побега. Так что пока лето и почва не промерзла, надо готовить схроны. Время пошло.
13: Блогер Никита Сухинский говорит о том, что российские власти пытаются запретить даже любые слухи на эту тему.
11: Кремль запретил тему мобилизации. АП спустила жесткую директиву руководству ведущих российских СМИ о запрете публикаций о новой волне мобилизации. Эта тема полностью изымается из информационной повестки. Запрещено не только упоминать мобилизацию, но и упоминать любые прогнозы, сценарии или аналитические выкладки о пополнении личного состава. Ограничения коснулись даже официальных лиц. СМИ запретили цитировать депутатов и сенаторов, если те начинают комментировать или самостоятельно опровергать мобилизацию. Любые опровержения, заявления или комментарии спикеров по этому вопросу теперь должны проходить обязательное согласование на уровне высшего руководства АП. Такой шаг был связан с общественным настроем, который показал, что любое упоминание в прессе слова «мобилизация» провоцирует резкий скачок тревожности в обществе и дает обратный эффект. Власти намерены полностью зачистить инфополе от этого триггера, сместив акцент исключительно на рекламу контрактной службы и финансовые выплаты добровольцам.
13: Z-философ Александр Дугин в своем телеграм-канале заявил о необходимости будущих волн мобилизации из-за священной народной войны с Западом. Он критикует жителей Москвы за иллюзию беззаботности и сравнил отдыхающих в центре Москвы с тыловыми муравьями, которые, по мнению Дугина, могут быть мобилизованы и понадобятся на фронте.
8: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально.
13: Пользователь с ником «Профессор Преображенский» в сети X считает, что Кремль готовит целый комплекс мер, а не только мобилизацию.
7: Много разговоров про мобилизацию осенью. Полагаю, режим готовит не мобилизацию, он готовит перевод общества на рельсы тотальной войны. Мобилизация сама по себе, осуществленная как отдельно взятое действие, бессмысленна. Задач на фронте она не решит и победы не принесет. Победить Украину Россия в принципе не в состоянии. И никаких целей СВО, всех этих бредовых денацификаций и демилитаризаций достичь невозможно. Но ни Путин, ни халуствующая перед ним элита, незначительная часть российского общества признать этого не могут. Что же делать? Ответ очевиден. Режим заменит войну с Украиной на тотальную войну со всем Западом. Да, про то, что Запад уже якобы коллективно воюет с Россией, с телевизора говорят, но одних разговоров мало. Говорите с телевизора, что страшный и колоссальный враг хочет уничтожить страну и при этом непрерывно проводить в стране фестивали варенья, поддерживая общий расслабон обывателей, это оксюморон. Режим полностью перестроит жизнь страны и общества, подчинит войне каждый шаг, каждый день каждого человека. Смотрите, скажет режим, полмира против нас, нас хотят уничтожить, мы не имеем права расслабиться, каждый должен отдать всего себя борьбе. Комплекс подобных, не обязательно в точности таких же мер, уверенно готовит сейчас Кремль. Мобилизация в армию станет лишь одной из этих мер и даже не самой ключевой. Основной же акцент будет на то, чтобы сделать войну центром и смыслом существования всей страны и всего общества. Чтобы война, мифическая война с коллективным Западом, устанавливала правила жизни для каждого человека в стране. Трудовая повинность, принудительные взносы на армию, более жесткий контроль границ, контроль передвижений внутри страны, сокращение социальных программ и рост налогов ради денег на войну. Все новые репрессивные законы, касающиеся уже не оппозиции, а всех, включая тех, кто вне политики. Зачем это нужно режиму? А так удобнее править. Править, как вздумается, продолжая грабить страну, продолжая набивать свои карманы, продолжая ни за что не отвечать. Потому что вопросы будут запрещены. Тотальная война же, не время сейчас. Все либо на военный фронт, либо на трудовой фронт. Заткнитесь, сплотитесь, терпите.
13: Автор телеграм-канала «Прямое действие Z» робко напоминает властям о том, что за обсуждением второй волны мобилизации все забыли о первой.
11: А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. Иезуитство оппозиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Раньше на памятные даты и юбилеи было принято делать амнистии. Скоро будет 4-летняя годовщина мобилизации. В следующем году 5 лет с начала СВО. Хорошие поводы для для ротации.
13: А вот известный своими инсайдами телеграм-канал ВЧК УГПУ пишет об одной из предпосылок.
12: Объединенная судостроительная корпорация ОСК пересмотрела критерии бронирования работников предприятий от мобилизации. По словам источника, теперь бронь сохраняется преимущественно за уникальными специалистами, тогда как остальные работники вновь становятся доступными для мобилизации. На фоне все больше поступающей информации о возможной мобилизации после думских выборов, власти это категорически отвергают, это выглядит крайне настораживающе.
13: Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова пишет в своем телеграм-канале, что в случае чего помочь такому количеству людей будет уже сложно.
3: Главное, что забыла сказать на самый пессимистичный случай, нелегальный переход границы вне погранпункта – практически гарантированная уголовка в стране въезда с последующей депортацией в страну гражданства. Мы в «Ковчеге» уже, конечно, собирались несколько раз и обсуждали, что будем делать, как реагировать, сколько можем отложить на экстренную инфраструктуру на такой случай. Честно, позволить такую сеть шелтеров, как была в 2022 году, мы уже не можем. И даже близко к такому размаху не потянем. Планируем мэтчить волонтеров, готовых вписать людей и тех, кому нужна вписка, и откладываем на пару шелтеров. Лучше, чем ничего. В общем, время такое. Нужно быть готовыми ко всем сценариям.
13: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
5: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. «25 июля на сайте российского Минюста появился новый раздел с фотографиями и краткими справками о людях и организациях, которых внесли в реестр иностранных агентов». Обычно такие списки ведомство публикует по пятницам, но на этот раз оформило их как отдельную экспозицию под названием «Защита суверенитета российского государства. История и современность». Фактически речь идет об онлайн-выставке, которая появилась летом прошлого года на Гоголевском бульваре в Москве. Среди ее стендов был и тот, где рассказывалось о реестре иноагентов Минюста. Публикация вызвала активное обсуждение в сети. Пользователи обращают внимание на ошибки в описании, несоответствия, а также на то, что многие характеристики людей, попавших в список, имеют мало чего общего с реальностью. Журналистка Светлана Осипова пишет в своем Фейсбуке, что с фотографией ей повезло.
14: На сайте Минюста появилась экспозиция «Защита суверенитета российского государства». Там представлены враги государства и иноагенты, конечно, с фотографиями. Это уже не очень удивительно, но каков был мой восторг, когда я увидела, что Минюст из десятков фотографий в открытом доступе для иллюстрации моей карточки выбрал фотографию на фоне берез. Иноагент в естественной среде обитания, так сказать.
13: Журналистка Катерина Клепиковская пишет о легком несоответствии данных на сайте.
3: Давайте расскажу о высочайшем уровне факт-чека Минюста. Значит, начальство в Минюсте сказало сотрудникам сделать раздел на сайте, где будут все богомерзкие иноагенты с их личинами. Сотрудники устремились. И вот очередь дошла до меня. А у меня в списке номер 289. Да, у некоторых людей в России есть номера. Минюст и Миньоны уже откровенно устали. Поэтому, когда гуглили мою фотографию, то обратили внимание на следующие непреложные факты. Первое. Фамилия Клепиковская. Второе. Женщина. Третье. Источник фото. Некая газета «Север». Я когда-то работала в «Север Реалии». В головах Минюста Миньонов все сошлось. Прозвенел торжественный звоночек, фотография отправилась на сайт. Но есть пара моментов. Это Анна Клепиковская. Google до глубин первой ссылки, которого не добрался Минюст, сообщает нам, что она занимается продвижением культурно-ландшафтного парка «Голубина». Анна – победительница бизнес-премии Forbes. Как же такому уважаемому человеку могли дать статус иноагента Минюст? Ну, ты сам-то подумай. Занятно, что фотографию Минюст взял у этого самого журнала, а никак не у газеты «Север». Ну, как взял? Украл. Ладно, не украл, а не смотрел первоисточник. Что мы скажем Минюсту? Минюст, соберись. Что мы скажем Анне? Анна, держитесь.
13: Журналист Сергей Пархоменко тоже отмечает работу фоторедактора сайта.
7: Минюст РФ устроил грандиозную промоушен-компанию своему сайту. Сотни иноагентов, как по команде, постят свои страницы из нового каталога врагов народа. Миллионы посетителей бросились смотреть по ссылкам. Похоже, что наняли хорошего фоторедактора, и тот не поленился подобрать фотографии поизящнее и повыразительнее. В некоторых, впрочем, случаях, как в моем, например, его так и постигла творческая неудача. Но поражает, конечно, какой бардак у них там царит. Классификация дикая, примерно как в универсальной энциклопедии Борхеса. Какие-то враги присутствуют в одном разделе каталога, какие-то в трех, а кто и в пяти. Гарри Каспарова засунули в раздел «Спорт», Ивана Филиппова и Солдатова с «Бараган» в раздел «Искусство», Елену Фанайлову в раздел «Медицина». И вот так у них все. Вспоминаются строки из поэмы про Зою Космодемьянскую. «Как и веревки, все у вас гнилое».
13: Протодиакон Андрей Кураев у себя в Фейсбуке говорит, что не отрекается.
12: Родина помнит. На сайте Министерства юстиции Российской Федерации теперь есть мое лицо и рассказ о моих преступлениях. Не отрекаюсь. Да, русская культура – это, в частности, культура самоедства. И это к ее чести. Русская культура способна к критической рефлексии, способна говорить горькие слова о жизни страны, народа, действиях правящих кругов. И странная любовь – это Лермонтов. «Люблю Россию я, но странную любовью». Это ведь еще в школе проходит? Или уже запретили? И сказал я это российскому правительственному медиа, RT, руководитель Маргарита Симонян, в интервью Антону Красовскому. Россия – очень странная страна, в которой в школе еще учат любить Россию странную любовью, по-лермонтовски. Русская культура – это, в частности, культура самоедства. Русская культура – это культура покаяния, это культура поиска. Не случайно до сих пор Россия – чемпион мира по количеству дипломированных историков на 100 тысяч населения. А это означает, что для нас мы, в нашем прошлом, мало того, что мы в нем еще не очень уверены, какое оно у нас было, мы – страна с непредсказуемым прошлым, и за последние 30 лет мы в этом хорошо убедились, но понятно, что в нашем прошлом мы ищем подсказки про наше будущее и настоящее. Это знаменитое. То, что в пушкинской речи Достоевского было сказано о всемирной открытости русской души. Это хорошая черта. Черта некой неуверенности в себе самом, попытки найти зеркало. Находясь в этом смысле в стриме русской классической культуры, я полагаю, что некая критическая оценка текущих событий, а в чем-то и истории своей собственной страны и официоза, это часть служения Отечеству. Значит, вот это сегодня считается изменой Родины? Если полистать эту галерею, получится прекрасная коллекция умных мыслей. Естественно, не все цитируемые высказывания других людей, зачастую мне вовсе незнакомых, я считаю умными.
13: Любовь Соболь иронизирует CTX.
14: Ты кто вообще такая, чтобы Путина ругать? Вообще-то Минюст назвал меня политическим деятелем.
13: Адвокат Михаил Биньяш в Фейсбуке говорит, что не особо организаторы-то и постарались.
7: Мне кажется, эту выставку они сделали чисто, чтобы иноагенты развлеклись. Фото всем вообще с любовью подбирали. Халтурщики из Минюста с помощью бесплатного чата GPT про существование Клода, видимо, не знают, запилили сайт про иноагентов. Убогий, но смешной. Тут же лента взорвалась скринами с этого сайта. А что творится в чате иноагентов? О, это не передать словами. Такого бурного веселья там не было со времен от иноагенчивания Алехина с Марковым. Бесспорно, это был бы идеальный маркетинговый ход, поскольку совокупная аудитория у такой публики просто зашкаливающая. Был бы, ибо тупость способна в такие ходы, которые недоступны никакому, даже самому изощренному уму маркетолога. Однако хочу обратить внимание достопочтимой публике, что тексты для сайта явно сгенерированы нейронкой и несут даже оттенок кощунства. Например, специальная военная операция названа предварительной военной операцией и так далее. Этих глюков уже не счесть. Видимо, разработчики умеют в код, но не умеют слова, так бывает. Фотки для галереи они подобрали самые, что ни на есть, шикарные. Мои не исключение, я там запечатлен спустя несколько недель после освобождения в 2018 году, когда корры новой заставили меня облачиться в адвокатскую форму. Впредь я на такую разводку велся лишь один раз и более не собираюсь. Мне тогда наскучили серьезность и драматизм фотосессии, и по своему обыкновению я стал валять дурака, показывая фак этому долбанному миру. Фотки с факом в публикацию новой, разумеется, не вошли, но уже не помню, как расползлись по этим вашим интернетам. Савельев говорит, что их Оля Солдатова без спроса впихнула в какую-то публикацию. Наверное, возможно, я не в обиде, а потом уже и я, кажется, выкладывал.
13: Политолог Иван Преображенский не впечатлен новым сервисом знакомств от Минюста.
8: Мне Минюст поставил хорошее фото в досье, а цитат моих, к сожалению, не добавил. Но карточку с их сайта знакомств для иноагента я не буду публиковать. Во-первых, не люблю бежать со всеми. Во-вторых, опубликовать это косвенно, признать их право включать меня в какие-то списки и реестры, а я его за преступные организации Минюст России не признаю. Ну и в-третьих, я так не знакомлюсь.
13: Адвокат Дмитрий Захватов особенно отмечает цитаты, которые бережно собирал Минюст.
15: Они это делают с цитатами, Карл. Целый альбом «Цитаты и жизнь замечательных людей». Никогда бы не подумал, что буду благодарить Минюст РФ за отличную антисоветскую пропаганду. Спасибо. Это как в позднем совке. Нет-нет, да и пробивалась через цензуру такая антисоветчина, что мама не горюй.
13: Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман обращает внимание, что главное в поисках иноагентов – это не выйти на самих себя.
12: Нашел на сайте Минюста РФ. Теперь беспокоюсь за сам Минюст РФ, ведь они принимают участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений иностранных агентов. Получается, Минюст РФ будет в пятницу объявлен иностранным агентом?
13: Журналистка Елизавета Маетная тоже говорит о недоработках сайта.
16: Минюст нам персональные страницы сделал. Молодцы, наконец-то, 5 лет ждала. Не увидела, правда, двух важных кнопок. Подписаться тут. Хочешь помочь? Жми сюда. Надо немного допилить, товарищи. Это несложно.
13: Блогер Андрей Мальдин пишет в Фейсбуке о формулировке «завладеть территорией».
7: Прочитал, что Минюст РФ подготовил выставку о врагах народа «Защита суверенитета Российской Федерации. История и современность». Был уверен, что найду себя там. Так и оказалось. Я там в числе нехороших людей, стремящихся завладеть территорией или ресурсами, привести к власти послушного правителя или спровоцировать внутренние конфликты, которые бы способствовали ухудшению положения России на международной арене. Завладеть территорией? Не хухры-мухры.
13: Фотограф Никита Муравьев отмечает у себя в Фейсбуке, что так называемые враги народа, возможно, сидят и в самом Минюсте.
15: Зашел на сайт иноагентов, который сделал Минюст. Такое ощущение, что там сидит тайный либерал и заботливо собирает в одном месте всю крем-де-ля-крем российского сопротивления власти. Посмотрите сами. Как думаете, Минюст понимает, какую рекламу им делает?
13: Режиссер Виталий Манский расстроен из-за выданного его Минюстом номера.
8: Минюст опубликовал галерею иноагентов. Увидел, что Россия объявила всего 1200 человек, выступающих против этой власти. Это по одному человеку на 100 тысяч жителей страны. Ничтожно мало. И еще увидел, что, оказывается, я был 617-й по счету. Жаль, стараюсь во всем быть первым.
13: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев не видит смысла в тиражировании этой выставки в соцсетях.
7: Я искренне не понимаю сути этого флешмоба, когда мои друзья и знакомые с необъяснимым восторгом постят криво сделанные персональные странички сайта Минюста, где им выдается удостоверение врагов народа с поражением в правах. У меня сегодня в ленте практически один Минюст. Кстати, никто не задавался вопросом, с какой радостью он сегодня утром любезно открыл эти данные, чтобы вы полетели на приманку. Зачем тиражировать эти артефакты фашистского государства? Зачем признавать их легитимность? Зачем играть в их игры? Загадка. Для меня, например, юридическая фикция под названием «Российская Федерация» не существует как таковая. Это как если бы тараканы собрались ночью на кухне, постановили считать меня своим врагом и оставили мне свою резолюцию возле помойного ведра. Можно лишь наблюдать за этими событиями с энтомологическим любопытством. Так и у меня Минюст с Роскомнадзором не вызывают ничего, кроме энтомологического интереса.
13: С
17: вами был Антон Сергиенко и цитата свободы. Каждый четверг мы рисуем ее портрет словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании казни украинского фотографа Макса Левина, совершенной в первые дни войны, вероятно, российскими военными. Этот случай показывает, насколько сложно расследовать военное преступление и что иногда приходится ждать годы, прежде чем обнаружится правда. С вами Александра Вагнер. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину, французский военный репортер и писатель Патрик Шавель находился в Донбассе. В начале марта он сказал в интервью украинским СМИ: «Мы являемся свидетелями преступления, и единственное наше оружие – это пресса, чтобы показать дурные вещи, которые происходят на наших глазах. В последний раз я видел такое в Грозном, в Чечне, когда туда пришли россияне. Такой же сценарий сейчас в Украине, но масштабы войны в разы больше». Конец цитаты. 13 марта 2022 года украинский фотограф Макс Левин, с которым Шавель находился в Донбассе за день до начала войны, был застрелен, вероятнее всего, российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорская в 10 километрах от Киева. Левин был профессиональным журналистом, много лет работал на передовой, всегда носил бронежилет и каску с надписью «Пресса». Шавель заподозрил, что смерть его друга – военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели Левина и обратился в организацию «Репортеры без границ». Вместе с главой ее отдела расследований Арно Фроже Шавель снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах было найдено тело Левина. Украинский фотожурналист снимал между селами Мощун и Гута-Межигорская. Он запускал дрон над оккупированными населенными пунктами и публиковал сделанные дроном кадры. За 3 дня до смерти Левин потерял связь с дроном, у него села батарейка, но решил во что бы то ни стало отыскать его. В это время в лесопосадке разбили позиции российские войска. В день, когда Левин был убит, он отправился на поиски в 3-й раз. Ему было страшно, и он попросил своего друга Алексея Чернышова, профессионального военного, поехать с ним. Их машина была обстреляна, раненый Левин упал на землю, и ему несколько раз выстрелили в голову, а Чернышова облили бензином и подожгли. Расследователям до сих пор не удалось точно установить, какое подразделение российской армии совершило это военное преступление. Однако они продолжают искать правду. Вот рассказ французского писателя и военного репортера Патрика Шавеля.
1: Мы провели с Максом Левиным не так уж много времени вместе, всего пару дней на линии фронта, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. В Донбассе, я помню, мы передвигались ночью, потому что это лучшее время для перемещения к линии соприкосновения. Я был крайне удивлен тем, как он вел машину, потому что он выключил фары и на большой скорости несся по дорогам, на которых были воронки от бомб и мусор от взрывов. Когда я смотрел в окно, там вообще ничего не было видно. Я не знаю, как ему удалось проехать, он был как волк в ночи, знал местность. Мы добрались до линии фронта, нашли медиков и стали ждать следующей российской атаки. Мы хорошо расположились, что позволяло нам сделать неплохие фотографии. Там мы провели ночь, а на утро из новостей узнали о нападении россиян на Киев. Мы поняли, что находились на неудачном месте для работы и решили вернуться в Киев. Но на обратном пути у меня разболелся живот, то место, куда я много лет назад получил пулевое ранение. Это ранение иногда дает о себе знать. Я не мог продолжать путь и поехал в больницу. Макс предложил увидеться в Киеве, потому что там была его семья, и он хотел вывести бывшую жену, детей и свою девушку в безопасное место. Мне пришлось сесть в поезд с беженцами, которые убегали на запад из Запорожья. Поезд ехал 14 часов, там были тысячи людей, в панике, потому что россияне продвигались одновременно одновременные с юга. Я приехал во Львов, но хотел вернуться оттуда в Киев. Поезд тогда остановили в Житомире, расположенном приблизительно в 100 километрах на запад от Киева. Я не оставлял попыток доехать до Киева, взял машину, но меня предупредили, что дорога превратилась в ничейные земли, и даже солдаты не знали, что на этой трассе происходит. Мины, российские военные, десантники, инфильтрационные войска. В нас могли стрелять войска обеих сторон, потому что все они были на взводе, а линия фронта постоянно менялась. С Максом с тех пор мы так и не встретились. Когда я через несколько месяцев вернулся в Париж, то узнал, что он пропал без вести. Я сразу же вернулся в Киев, и мне сказали, что его тело было найдено в лесу. Я был в бешенстве, потому что мне сообщили, что его расстреляли. Потом я связался с организацией «Репортеры без границ», и уже с их сотрудниками мы стали выяснять, как когда, кто и почему убил Макса Левина. И мне важно было знать это. Мы не так долго работали вместе, но этот парень был смелым, разумным. Он всегда знал, что делал, и был вообще профессионалом, у него были хорошие контакты. Я был в ярости, зол, и одновременно мне было грустно. Мы сделали запрос и ждали больше месяца, но потом решили вновь ехать в Киев. Тогда мы и нашли место, где убили Макса, его машину, которая была сожжена. Я обнаружил следы от пуль на стволе дерева, на автомобиле, на котором Макс отправился в лес со своим спутником, и это позволило определить направление стрельбы. Мы исследовали местность вокруг, хотя все это длилось долго из-за опасений, что местность заминирована. Но мы нашли окопы, из которых стреляли по машине. В окопе были остатки российского сухпайка, тарелки, столовые приборы. Все это мы взяли с собой, чтобы сделать анализ ДНК. Мы нашли и пули в земле, и даже документы спутника Макса, с которым он отправился в лес, и которого сожгли живьем. Все это мы передали в Министерство юстиции Украины, потому что мы делали официальный запрос. Потом мы стали выяснять, какое подразделение российской армии сделало это. Но мы не нашли людей, которые несут ответственность за это убийство. Когда мы обратились к украинским силам безопасности, они перевели к нам пленного из этого подразделения. Это был очень молодой русский парень, который сказал, что он попал в это подразделение после ротации, так как до 90% личного состава было убито на протяжении нескольких месяцев после того, как умер Макс. С наибольшей долей вероятности человек, который отдал приказ или же непосредственно осуществил убийство, уже мертв. Но это не освобождает его от ответственности, и мы продолжаем осуждать произошедшее и действия подразделения, совершившего эту казнь, потому что, очевидно, речь идет о приказе. Макс получил 2 смертельных ранения из автомата Калашникова. Одно было в грудную клетку, а затем в голову. Он упал на землю, и затем ему еще 2 раза выстрелили в голову, что является расстрелом.
0: Насколько я понимаю, вам удалось это выяснить благодаря расследованию, которое вы решили провести самостоятельно. Расскажите, пожалуйста, как вы собирали в Украине информацию об обстоятельствах убийства?
1: Мы побывали на месте гибели 3 раза в поисках машины. В первый раз мы взяли с собой друга Макса, тоже фотографа, молодую девушку и парня, который меня сопровождал. Мы вошли в лес и начали искать. У парня было специальное оборудование для обнаружения мин, поэтому мы передвигались очень медленно и очень осторожно. Парень сильно волновался, потому что он опасался, что в лесу еще могут оставаться российские войска. И мы обнаружили в лесу на деревьях следы от пуль, но тогда мы не нашли машину Макса Левина. Поэтому мы впоследствии вернулись в лес с 2 полицейскими, обнаружившими тело, и они показали нам машину. Там мы стали искать подсказки, следы от пуль, которые обнаружили на деревьях. В сгоревшей машине я нашел 2 пули разных калибров. Одна из них от автомата Калашникова, вторая от пулемета. То есть по машине вели огонь из пулемета из окопа, расположенного в 50 метрах от места расстрела. Что мы не могли понять, почему машина была на том месте, где мы ее нашли? Почему Макс, который вел машину, повернул направо по направлению к российским солдатам, вместо того, чтобы повернуть налево? Эту загадку мы не смогли разгадать. Машина также находилась лишь на лавину на лесной дороге. Она была припаркована на обочине. Я объясняю это тем, что, вероятно, Макса Левина сначала задержали вместе с машиной, а потом убили. Но эта версия тоже не без изъянов. Как тогда объяснить следы от пуль на соседнем дереве? Солдаты не могли стрелять по машине, если они сначала ее задержали. Тут что-то не работает. Возникает много вопросов, что же на самом деле там происходило, потому что на теле друга Макса, который его сопровождал, следов стрельбы не обнаружено, при этом его сожгли, видимо, заживо. Мы собрали все, что было вокруг машины, а впоследствии вернулись на место казни еще раз с командиром одного из украинских подразделений, который был знаком с Левиным. Тогда мы нашли кошелек спутника Макса. Он был военным, и там были его личные документы. Это было очень странно, ведь полиция осматривала место. Неужели она могла не найти документы военного? К тому же не проводилось вскрытие, поэтому, когда нам сказали, что в спутника Макса не стреляли, то мы не уверены в этом. Иными словами, было много необъяснимого. При этом мы определили, какие подразделения российских вооруженных сил находились на этом месте, так как мы знаем дату убийства и приблизительное время. Командир рассказал нам, что призывал Макса не возвращаться и оставить поиски дроном, потому что украинским силам было известно, что там опасно, что в лесу россияне. Но своей девушке Макс сказал, что он просто обязан вернуться и найти дрон, что это был уже второй потерянный дрон, и на нем очень важные кадры, которые он увидел на экране во время съемки, и что ему во что бы то ни стало нужна карта памяти. Мы до сих пор не знаем, что за кадры были там и почему они были так важны. Но мне кажется, что, возможно, он увидел со своего дрона тела на улицах Бучи и хотел предупредить людей. Ведь это все происходило незадолго до того, как стало известно, что случилось в Буче. Иными словами, до сих пор остается много неясностей, но понятно одно – то подразделение, которое находилось в лесу, осуществило казнь.
0: Патрик Шавель уверен, что казнь Макса Левина осуществило то же подразделение, которое совершило массовые убийства мирных жителей в Буче. Однако в докладе, автором которого был Шавель и который был обнародован организацией «Репортеры без границ» по следам собранных в Украине доказательств, сказано, что за убийством украинского фотографа могут стоять как российский спецназ, так и морская пехота, либо это были воздушно-десантные войска. Вот цитата из этого доклада. Присутствие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в лесу, где были убиты Макс Левин и Алексей Чернышов, было подтверждено украинскими спецслужбами и заснято беспилотником, писали журналисты через год после начала расследования. С тех пор это элитное подразделение российской армии понесло значительные потери, и, по данным украинских властей, было уничтожено на 90%. В начале февраля 2023 года несколько тысяч бойцов были убиты или ранены, а 130 единиц бронетехники, включая 36 танков, были уничтожены в районе города Угледар в Донецкой области. Конец цитаты. Шавелю и Фраже удалось поговорить с несколькими взятыми в плен солдатами 155-й бригады, но все они утверждали, что оказались в этом районе уже после гибели Макса Левина. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Французский журналист и глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фраже говорит, что однозначные выводы сделать на основании собранных доказательств невозможно.
2: На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса, поэтому нет свидетелей, нет записей из камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей и разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственная источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но, возможно, и о свидетелях или родственниках убитых или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали информацию об этом, но нам удалось получить два списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более сотни имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые из них уже мертвы. Если подытожить, то наша цель — найти виновных, но наши возможности ограничены.
0: Есть ли у вас при этом какие-то предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?
3: We have been able to do that, but

0: пень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
1: В публикациях, которые вы обнародовали касательно гибели Макса Левина, вы писали, что получили списки мобильных телефонов российских солдат, находившихся в окрестностях в момент гибели фотографа. Не могли бы вы рассказать, что вам удалось выяснить на основании этих биллингов?
0: Это не дало нам никаких подробностей. Мы обнаружили место казни, и на основании этой информации попытались выяснить, совершались ли какие-то звонки с российских номеров в окрестностях места преступления в день смерти. Но проблема в том, что когда любой телефон передает или получает сигнал мобильной связи, это происходит посредством антенны, поэтому радиус может быть 2-3 километра. А в этом радиусе было зарегистрировано много сигналов. В то время российские войска находились не только в лесу, но и на большой территории вокруг него, практически везде в том районе, севернее от реки Ирпень. Мы обнаружили сигналы телефонов многих российских солдат. Они подключались в разных местах – Буча, Мощун, Гостомель, почти во всех деревнях. Многие из них использовали российские сим-карты, и эта информация была собрана украинскими службами безопасности. Нам удалось получить эти биллинги, но они лишь на несколько сантиметров приближают нас к конкретным виновным в убийстве. Какого рода войска находились в этом районе и какие из них находились ближе всего к месту убийства? В самом лесу передатчика сотовой связи не было. Иными словами, биллинги – это не точная информация, она лишь показывает направление, куда смотреть.
1: На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь для дальнейшего расследования?
0: Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную информацию. Это скорее часть большого пазла, вооруженного вторжения России в Украину, и часть расследования. Но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
1: А что касается ДНК, может, это могло бы помочь?
0: Мы надеялись, что это может быть многообещающим для дальнейшего расследования. На месте мы даже нашли 3 ботинка. Но и в данном случае есть много сложностей. Во-первых, эти вещи пролежали в лесу несколько месяцев. Мы попали туда позднее. Во-вторых, найденные вещи не обязательно принадлежат убийцам. Их могли оставить войска, которые позднее были развернуты в лесу. К тому же я недавно общался с украинскими следователями, которым мы передали весь собранный материал. И они сказали, что найденного оказалось недостаточно, чтобы провести обстоятельный анализ ДНК. Результаты ничего существенного не дали. Может быть, они еще постараются что-то сделать, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Но это пока все, что мы имеем. Я начинаю подозревать, что это не тот путь, который поможет нам раскрыть это дело.
1: Как мы знаем, по многим предыдущим войнам найти виновных и тем более добиться того, чтобы они оказались на скамье подсудимых, может занять годы. Какими вы видите ваши дальнейшие шаги и надеетесь ли вы, что вам рано или поздно удастся узнать правду?
0: Чтобы добиться результата в будущем, нужно рассчитывать на длинный путь, вы правы. Но у нас есть примеры того, когда все, что казалось невозможным расследовать, в итоге заканчивалось раскрытием дела. У нас есть история корреспондента в Гамбии, убитого в начале 2000-х годов. И 3 года назад водитель, который сделал это, был арестован в Германии спустя 20 лет после совершения преступления. Это стало возможным только благодаря расследованию, которое сделали гражданские активисты. Гражданское общество сделало довольно много для того, чтобы найти его и добиться ареста в Германии. Иными словами, иногда от преступления до наказания проходит много времени. И иногда эта медлительность крайне угнетает как нас, так и членов семьи убитого. Ведь на самом деле двигателем расследований такого рода становятся 3 стороны. Помимо официальных властей страны, в которой произошло убийство, потому что они имеют доступ к информации, которой у нас нет, это родственники, ведь они продолжают стучаться во все двери, даже тогда, когда со стороны кажется, что ничего сделать уже невозможно. Но также и гражданское общество, потому что ему не безразлично, когда происходит несправедливость. Случается, что очень помогают свидетели, те, кто был на месте или знает что-то, или, например, кто-то, кто вел дневник, в котором который записывал происходящее.

0: Конечно, шансы найти такого человека очень малы, но он может поговорить с нами, даже находясь в России. Ко всему прочему, из России продолжают бежать люди. Может быть, кто-то из них со временем окажется здесь и захочет говорить. Через почти 3 года после убийства Макса Левина и расследования я могу сказать, что правда находится где-то в России. С нашей стороны мы сделали все, что можно было сделать. С другой стороны, невозможно исключать и того, что большинство этих людей, если не все, уже убиты. Подразделения, которые находились в лесу под Киевом, где убили Макса, имели большие потери на первой стадии войны, а также впоследствии, когда их перекинули в Донбасс. Да, приходится ждать десятилетия, прежде чем найдутся новые факты. Вполне возможно, мы вообще ищем призраков. Это тоже нельзя не учитывать.
1: С вашей точки зрения, это было военное преступление?
0: Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным. У российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих застрелили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Да ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает для Рейтер. Упоминания о нем есть везде в интернете. Но самое главное, его могли взять в плен, как многих. Но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
1: Рассказывал журналист-расследователь Арно Фруже. Военный репортер Патрик Шавель говорит, что война в Украине в целом – самая масштабная война, которую он видел за годы работы в разных горячих точках мира.
2: Все войны ужасны, но эта война – большая война. И она другая из-за масштабов, количества задействованных в боях войск. Когда мы в последний раз видели потопление огромных кораблей, ракетные обстрелы одной страны другой, крушение пассажирских самолетов и вертолетов, не говоря уже о военных? Помимо этого, окопная война. В последний раз, когда мы видели что-то подобное, это была Ирано-Иракская война, а вообще подобное не происходило с Первой мировой войны. Если убрать цвет у моих фотографий и сделать их черно-белыми, то можно подумать, что они сняты 100 лет назад. Вообще многое напоминает о Первой мировой: окопы, убитые тела, лежащие на полях сражений, бородатые солдаты, которые сутками не спят, снег и грязь. Одно отличие от этой старой картинки — это дроны. Они превращают места боев в более опасные по сравнению с прошлым место, потому что если тебя увидит дрон, он не позволит тебе спокойно уйти. Ты сразу мертв. Дрон может убивать людей в автомобилях, в домах, везде. В начале войны в Украине было немного дронов. Намного меньше их использовала Россия. Тогда война была более предсказуемой из-за так называемого горизонтального огня. Журналист мог работать на передовой и не бояться, что будет убит через 5 минут после появления там, потому что он знал, как передвигаться в такой среде вместе с солдатами. Конечно, обстрелы продолжались, они были иногда интенсивными. Но можно было приспособиться так, чтобы не погибнуть даже при тяжелом обстреле. Легче было сохранить жизнь в городах, где идут боевые действия, если правильно себя вести. Но при атаках дронов не спрятаться, ничего сделать невозможно. И это делает нынешнюю войну другой. Я бы назвал это «звездные войны». Когда десятки дронов находятся в небе, невозможно понять, какие из них российские, а какие украинские. Если из Киева отправиться на линию фронта, последние 10-20 километров – это когда ты остаешься один на обширном пространстве. Даже большая скорость автомобиля, на которой ты несешься к цели, не может тебя спасти. Это самый опасный отрезок пути, потому что когда находишься рядом с украинскими военными, то они знают, какой из дронов российский, а какой нет. То есть это большая война. И что еще я заметил, что последние войны были чаще всего гражданскими войнами, а война в Украине – это сражение двух больших государств. Война во Вьетнаме – это была война севера против юга. Конечно, одну из сторон поддерживала Америка, вторую – Россия, но корни конфликта лежали внутри государства. И другие войны последних лет в Африке, Южной и Центральной Америке – это были всегда гражданские войны. В некоторых случаях можно было обнаружить, говорит, что россияне или американцы поддерживают одну из сторон, но Россия всегда воевала против США при помощи других людей, граждан другой страны. Москва не воевала напрямую, но участвовала в боевых действиях. Война в Украине — это снова Россия и в определенной степени США, но это армии двух крупных стран, воюющих друг против друга. Последний раз такое происходило в Чечне, я тогда был в Грозном. Я никогда до этого не видел такого количества задействованного вооружения и такого количества убитых, за исключением, наверное, Ирано-Иракской войны. Когда я был в Ираке, в Мосуле, это была, опять же, гражданская война. Интенсивные бои, но можно сказать, что это легкий бой, улица за улицей. Это не масштаб Украины. Уровень опасности и близости к ЕС, как легко все это может перерасти во что-то большее, например, в Третью мировую войну, тоже демонстрирует разницу между прошлыми войнами и той, которая происходит в Украине. Последствия этой войны могут быть разрушительными. И впервые мы наблюдаем такую опасность непосредственно рядом с нами. Мы должны быть настороже и не быть слишком мягкими и барахтаться в сомнениях. Глупо давать Украине оружие шаг за шагом. Эта страна нуждается в большой помощи.
1: Говорит французский журналист и писатель Патрик Шавель. Это был 7-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рассказ о расстрелах военнопленных во время войн и о том, какое наказание предусмотрено за это военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Мне было очень страшно. Я помню, что я прям поговорил с собой, подышал, взял себя в руки и все-таки уговорил себя туда идти. В чем мне, собственно, помогло мое собственное возмущение, просто адское, неописуемое возмущение тем, что творит моя страна.
10: Попадание в реестр иностранных агентов – это проблема. Вот я сейчас, хотя я уехал из России, я по-прежнему чувствую эту тяжесть, потому что не могу эти ниточки оборвать. Я посылаю отчеты, и это, конечно, тоже смех и горе.
11: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Вышел подкаст «70 лет свободы» о том, что 70-летие происходило на волнах радио и в мире. Но с начала 2020-х ситуация в мире настолько изменилась, что я решила выпустить еще один бонусный эпизод подкаста, где подробнее расскажу о том, как с этим справляется Радио Свобода. Начну с того, что я сама пришла на Радио Свобода осенью ковидного 2020-го. Все мои собеседования на работу проходили на лавочке в парке, потому что в здание не пускали из-за ковидных ограничений. И неудивительно, что Государственный институт имени Пушкина назвал словами года самоизоляцию и обнуление. Я бы от себя еще добавила лозунг «Живе Беларусь», потому что все мы тогда с большой надеждой следили за тем, что происходит в Беларуси. И, конечно же, новичок, которым пытались отравить Алексея Навального. На фоне самоизоляции и обнуления на московское бюро «Радио Свобода» сыпались штрафы из-за отсутствия маркировки «иноагент». Напомню, что «Радио Свобода» решила не исполнять этот закон, поскольку он противоречит свободе слова. К началу 2021 года было принято решение часть сотрудников московского бюро «Радио Свобода» релоцировать в Прагу и Киев, где работали другие бюро. Я расспросила директора русской службы «Радио Свобода» Евгению Назарец, почему вопрос релокации встал именно в 2021 году. Тогда Евгения была главным редактором русской службы в Москве.
12: На тот момент «Радио Свобода» уже несколько лет было объявлено иноагентом, и к началу 2021 года были уже практически миллионные штрафы. Это означало, что общество с ограниченной ответственностью «Радио Свобода», которое мы открывали, поскольку выполняли закон об иноагентах, оно двигалось к банкротству и к уголовному, вероятно, преследованию руководителей этого ООО. Руководителями были на тот момент Андрей Шар, и я была главным редактором бюро. Никто не произносил слово «закрытие» или «расформирование». Тогда решили, что мы не должны складывать все яйца в одну корзину, поскольку это так опасно, и явно уже было понятно, что нас в покое не оставят, и так никто ни о чем не договорится, никакие власти ни с кем. И все больше и больше поступало сигналов от, скажем так, силовых ведомств и юридических ведомств, в частности, из Роскомнадзора, Минюста и так далее, о том, что все у нас плохо. И вот, чтобы не складывать эти все яйца в одну корзину, часть продакшн перевели в Киев. Тогда это называлось так. Это не называлось закрытием бюро, релокацией. Мы предполагали, что наше имущество могут арестовать, и тогда мы не сможем производить контент. Что касается отправки части сотрудников в Прагу, то, например, я была среди этих сотрудников, но объяснение этому было такое, что небезопасно там находиться, поскольку Андрей Шары в Праге, как генеральный директор этого ООО, которое вот-вот уже попадет под банкротство, процесс банкротства практически тогда был ясен, он уже запускался. А я единственная, до кого можно дотянуться. Хотя и главный редактор, но мало ли, если признают де-факто выполнявшим обязанности руководителя, это может грозить уголовным преследованием и мне, а также финансовому директору и директору офиса. Вот также мы оказались за границей в Праге. Ну и одну из программ правозащитную, которая тоже, как нам казалось, под наибольшим риском находилась в России, тоже перевели в Прагу, ну, потому что здесь продакшн-возможности это позволяли сделать.
13: Этой правозащитной программой, перебравшейся в Прагу, был подкаст и видеопрограмма «Человек имеет право», которую ведут судебные журналистки Марьяна Тарачешникова и Наталья Джанпаладова.
14: Значит, с момента, как нам сообщили, что собираются расформировать московское бюро, и до нашего, вот, например, с Наташей переезда в Прагу прошло 2 месяца. Решение нужно было принять в течение недели о том, едем мы, не едем, и все. А дальше документы, и потом я очнулась уже в Праге 9 мая 2021 года.
15: Германия, я хочу сказать большое спасибо всем вам. Я тоже хочу сказать большое спасибо, и я надеюсь, что мы с вами долетим, и я уверен, что все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень-очень счастлив, и будет круто, если вы дадите мне сесть.
13: Пока сотрудники «Радио Свобода» принимали непростые для себя решения о переезде из России, один человек, наоборот, триумфально в нее возвращался. 13 января 2021 года появляется пост Алексея Навального, который в это время проходил лечение в берлинской клинике после отравления. Он сообщил, что купил билет из Берлина в Москву на сайте авиакомпании «Победа» на воскресенье 17 января 2021 года и написал «Встречайте». Мой коллега, автор подкаста «Время свободы» Андрей Шароградский, также летел этим рейсом в Москву.
16: Не раз приходилось мне еще до вылета читать о том, что самолет может быть перенаправлен. Ну, такую версию выдвигали. И когда все это стало реализовываться, и когда, в общем-то, очень дружелюбно относившийся к пассажирам пилот корабля, вот когда он стал говорить о том, что то ли машина, то ли самолет съехали с рулежной полосы, из-за этого вначале он сказал, что посадка во Внуково задерживается на 30 минут, потом сказал, что, может быть, мы полетим в Шереметьево. Это не было ни для кого неожиданностью, скорее это был такой поворот ожидаемый, и как-то всем стало более понятно, что будет происходить дальше. Когда всех запихнули в этот маленький поданный автобус к самолету, все выходили из его хвоста, и там в толчее Навальный стоял, и мы ехали к зданию аэропорта. Его тоже беспрерывно просили хоть что-то сказать, он ничего не говорил. Но вот журналисты, вообще просто, я бы сказал, взмолились. Они сказали: Алексей, скажите хоть что-то, вот сейчас все-таки вы будете проходить границу. И вот минуты две он говорил, сказал, что счастлив вернуться, и призвал не бояться никого, как не боится он сам.
15: Я прилетел сюда, и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день
17: за последние 5 месяцев, несмотря на то, что Германия классная страна. Я очень благодарен всем, в первую очередь врачам, конечно, и медсестрам, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав.
13: Под новый 2022 год нашему журналисту Ивану Беляеву Минюст положил под елочку подарок в виде статуса иностранного агента. Тогда Ваня с семьей еще находился в России, но сейчас я звоню ему в Грузию, куда он уехал после начала войны.
10: Тогда несколько недель подряд Минюст не выкатывал новых списков, и была какая-то нервозность. Я часто обсуждал это с женой, говорил, что вот у меня есть какой-то страх, что скоро это произойдет. Мы не знали, что будем делать в этой ситуации. И я помню сам этот день, 30 декабря, я днем встречался со своим братом. Мне нужно было ехать к теще встречать Новый год. Я забрал свою дочку из детского сада, привел ее домой, покормил, собрал вещи, спустился вниз к такси. И вот я сел сам в машину, такси тронулось, я достал телефон и увидел, что за эти несколько минут у меня уже просто полный мессенджер сообщений, куча звонков. Я согласен, что нет никакого смысла поздравлять людей с попаданием в список. Сама вот эта подача, там, ты молодец, показал, чего ты стоишь, это включение там, в список лучших людей России и так далее, и так далее, и так далее. Это все уже давно себя исчерпало. Попадание в реестр иностранных агентов – это проблема. Я по-прежнему чувствую эту тяжесть, потому что не могу эти ниточки оборвать. Я как будто перестраховываюсь для того, чтобы моя жена или мои дети имели возможность ездить к своим родственникам. Там дети могли бывать у бабушек и дедушек. Воспринимать это как какой-то повод для гордости, для счастья нет абсолютно. И мне странно, что люди до сих пор это так воспринимают.
13: Что самое неприятное в жизни иностранного агента?
10: Я посылаю отчеты, и это, конечно, тоже смех и горе. Отправляю в Россию, в Москву около 100 страниц, которые по преимуществу ничем не заполнены. Сама эта отчетность никогда не писалась для того, чтобы ее заполняли люди вроде меня. Серьезно, мне просто жалко бумаги. Вот я человек, не скажу, что очень экологически озабоченный, но все-таки в мелочах каких-то стараюсь. Мы дома сортируем и сдаем макулатуру, условно говоря, а я отправляю раз в несколько месяцев там 100 страниц абсолютно в никуда. Я думаю, их даже не читает никто или там просматривает краем глаза.
13: После получения статуса вы с семьей продолжали жить в России. Но через 2 месяца началась война с Украиной, и вы сразу решили переехать?
10: Первые 2 или 3 дня после начала войны еще не было ощущения, что нужно сваливать. А потом оно как-то очень быстро проявилось. Меня часто спрашивала жена. Она спрашивала, как нам? Уже опасно? Нам уже нужно бояться? И несколько лет подряд я говорил, нет, пока не страшно. Пока у меня все под контролем. Пока я все понимаю. Все предсказываю на ход вперед, я знаю. Вот с конца февраля, начало марта 2022 года я понял, что я не понимаю. Я не понимаю, у меня нет ощущения предсказуемости будущего, что меня там завтра не постучат в дверь и не зайдут, и не посмотрят, что я делаю, а я сижу и работаю на радио «Свобода». И так возникло ощущение, что нам нужно уезжать, и мы уехали.
13: Иван с семьей несколько недель провели в Ереване, а затем перебрались в Грузию, где и живут по сей день и записывают семейный подкаст про Грузию «Радио Руставелли». Ссылку на подкаст я оставлю в описании и вернусь к разговору с Евгенией Назарец, потому что часть сотрудников Московского бюро в 2021 году переехала в Киев. И вот февраль 2022 года, и людей опять надо перевозить. Как это происходило?
12: Во-первых, надо признать, что объявлена их эвакуация была за неделю до вторжения. Очень уж сгущались краски, очень уж активно российские медиа и пропаганда отрицали саму возможность начала войны, но при этом, все-таки журналисты, простите, не дураки, видят, какие движения, в том числе даже по открытым источникам, происходят войск. Это все абсолютно не напоминало, что война не может случиться. То есть до последнего не верили. И даже когда мы говорили нашим сотрудникам, это был практически приказ за неделю. Выезжайте из Украины куда можете. Большинство поехало обратно в Россию, потому что это позволяли их документы, только это и сделать. И люди, которые уезжали, наши говорят, ну, конечно, мы тут штатные сотрудники, мы обязаны подчиниться, но вы вообще паникеры. Ничего такого не произойдет, и все, мы сидим, мы себе спокойны в Киеве, только-только начали нормально работать, вы тут нас опять куда-то тащите. И вот 24-го, когда мы все начали друг другу писать, как будто кто-то еще не знает о том, что случилось, да, у всех был шок, как бы вот умноженный на два. Потому что вот это все, когда говорили, вы давайте уезжайте из Украины, вот сейчас прямо, вот просто покупайте билеты, там, я не знаю, садитесь в машину, уезжайте. Это была огромная волна негатива со стороны коллег, подвергались мы критике очень сильно. Тут сидим тут в Праге и все боимся, и в сгущенном свете видим. Но оказалось по-другому.
13: Я созвонилась с журналистом Никитой Татарским, чтобы вспомнить день начала войны, который, по ощущениям, до сих пор не заканчивается. Обстановка в Москве накануне вторжения была очень нервная, и Никита решил уехать в короткий отпуск в Грецию.
9: Мне запомнилась история, она немножко такая дурацкая, ее стыдно рассказывать. История о том, что я почувствовал в первую очередь, когда узнал, что война началась. Я был 22 числа, еще 22 февраля, я был на острове Эгина в Греции. Он очень красивый, там куча всяких домиков рыбацких, куча рыбацких шхун. И я сел в какое-то заведение для местных. Я специально выбрал себе заведение, которое было наименее туристическим. Там, очевидно, сидели пожилые греки, большая часть из которых были рыбаки. И несмотря на то, что это было типа 12 часов дня, эти пожилые рыбаки явно вернулись уже с утреннего лова и сидели и выпивали, и хорошенько напились уже к этому времени. И они как-то, я уж не понял как, довольно быстро вычислили во мне россиянина и начали со мной разговаривать на английском. А их вопрос был главный, типа, слушай, ну скажи честно, действительно у вас там вот буквально с калашниковыми по Красной площади ходят все и жаждут немедленно броситься воевать? Я говорю, ну, да нет, не похоже. Ну, нам тут все так рассказывают, нам все говорят, нам и в телевизоре так говорят, нам и люди, и туристы тут говорят об этом. Все говорят о войне, что сейчас начнется большая война. Я говорю, ну, я не верю, ну, я правда не верю, что будет большая война. И они говорили, ну, да, мы тоже так считаем. Бред и есть, давай выпей с нами, там все дела. В общем, расстались мы с ними на очень хорошей ноте. И вот 24 февраля рано утром я проснулся, на меня обрушилось вот это вот все, в основном в виде новостей из телеграм-каналов. И я пошел в туалет чистить зубы, так как сел на унитаз, так и сидел, читал эти новости в полном шоке, абсолютно лишившись дара речи. Но, честно признаюсь, самая первая мысль была не об ужасе войны, не о несчастных украинцах, не о гибели людей, не об этом преступлении, не о катастрофе гуманитарных ценностей вообще, а о том, что я просто обманул этих греческих рыбаков. Мне первое мое чувство было чувство стыда, что я наврал, получается, греческим рыбакам.
13: В тот же вечер, 24 февраля, были достаточно большие антивоенные протесты на Пушкинской площади.
18: Нет, не выключу.
9: Мы пошли такой импровизированной съемочной группой с моим коллегой Ваней Ворониным, с Артемом Радыгиным. С нами была камера Live View для прямой трансляции. Мы собирались вести прямую трансляцию этого митинга или этой пикета, акции, протеста. Даже не знаю, как это правильно назвать на тот момент. И было дико страшно туда идти. Я помню, что впервые за много лет мне лично было очень страшно идти на эту акцию протеста. По одной простой причине. У меня мозг работал очень прямолинейно и наивно, и просто. Мне казалось, если они решились напрямую настоящую войну с жертвами, то им вообще должно быть никак не жалко, значит, протестующих. Значит, они просто могут начать, не знаю, расстреливать протестующих. И мне было очень страшно. Я помню, что, ну, я прям поговорил с собой, подышал, взял себя в руки и все-таки уговорил себя туда идти. В чем мне, собственно, помогло мое собственное возмущение, просто адское, неописуемое возмущение тем, что творит моя страна, и мне очень хотелось участвовать в этой акции протеста на самом деле не только как журналист, но и как участник. И нам не хватило жилетов, у нас что-то случилось, мы запутались, то ли кто-то домой унес, то ли что-то произошло. И вот эти вот жилеты пресса, желто-зеленые, такого кислотного цвета, были только у двоих из нас, а у одного не было. И мы только-только разложили технику, как к нам подбежали ОМОНовцы во главе с каким-то офицером, которые схватили нас, оттащили к автозаку. Посмотрели наши документы, хотя по документам мы были подготовлены, будь здоров, у нас у всех были и аккредитации, и удостоверения, и так называемое редакционное задание, которое стало требовать мэрия Москвы и полиция последние годы на московских акциях протеста. У нас все было готово. Но они нам сказали: ребята, а у вас чего-то не хватает одного жилета. Без жилета прессы вы тут работать не сможете. Мы такие: ну, окей, сейчас будем что-то придумывать. И они формально нас отпустили. Мы отошли, да, то есть от автозака, встали, просто поставили там камеру, штатив, поставили LiveView, и кто-то один из нас достал телефон просто, ну, чтобы то ли связаться с редакцией, то ли связаться с кем-то из коллег, у кого может быть жилет, ну, просто чтобы придумать что-то. Как вдруг те же самые ОМОНовцы буквально через там 50 секунд подбегают к нам и с тем же самым офицером, который кричит: «Ага, значит, вы ничего не поняли, да?» И они нас хватают и запихивают в автозак. И задерживают нас. Мы сидим в этом автозаке сначала, наверное, около часа, пока он забивается новыми и новыми людьми. Ну, мы, естественно, сообщили в редакцию, что произошло. Ну, ничего не изменило. Когда автозак наполнился, мы поехали куда-то. Потому что нас крутили на этом автозаке, мне кажется, часа три, прежде чем привезли в отделение. За это время инициативные граждане начали внутри составлять списки, кто здесь сидит, да, как бы кто попал в эту компанию. И каково было мое удивление, когда я понял, что мы едем в одном автозаке с Львом Обориным, поэтом и литературным критиком, с Варварой Бабицкой. А самое главное, с нами был Алексей Горинов, тогда мне малоизвестный. Ну, он был, по всей видимости, муниципальным, кажется, депутатом, я сейчас точно не вспомню. Но я сразу обратил внимание на этого очень активного человека, который яростно возмущался тем, что происходит, тем, что, конечно же, все были задержаны. Все, хоть журналисты, хоть нет, включая самого Алексея, были задержаны со всеми возможными нарушениями. Он ругался с этими полицейскими, он, значит, там пытался переписывать куда-то их, там, номера их значков, требовал сообщить, куда нас везут и так далее, и так далее. Он был неистово яростен. И это было такое тоже странное и немножко неловкое ощущение, потому что, с одной стороны, я полностью разделял его яростность, а с другой стороны, ну, я, наверное, лично побаивался как-то вести себя настолько непримиримо жестко с полицейскими. Хотя он ничего незаконного не делал, тут надо оговориться. Он просто был дико требователен, он был очень сердит, и он прямо отчитывал их как детей, да, и они, кажется, несколько его испугались.
13: В июле 2022 года московского муниципального депутата Алексея Горинова Мещанский суд приговорил к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Наших журналистов отпустили той же ночью, когда протесты уже закончились. После этого задержания Никите и его коллегам настоятельно рекомендовали не выходить на акции протеста. И буквально через несколько недель редакция «Радио Свобода» предложила переезд в Ригу. К моменту начала войны бюро в Москве уже практически не существовало. Там уже проходила подготовка помещения к сдаче обратно арендодателю, и регулярно появлялись приставы. После начала войны заметно усилилось присутствие «Радио Свобода» не только в Праге, но и в других городах вне России. 4 марта 2022 года Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии. Естественно, «Радио Свобода» продолжала называть вещи своими именами. Но находить гостей в наши подкасты и программы стало сложнее, рассказывают Наташа и Марьяна.
14: Конечно, было все сложнее и сложнее находить людей в России, героев для истории. Ну, то есть ты видишь историю, ты понимаешь, о ней нужно рассказать, а человек боится говорить. Но, тем не менее, как-то все-таки что-то получалось.
13: А потом, в начале февраля 2024 года, «Радио Свобода» признали нежелательной организацией. Причем многие коллеги удивлялись, что только сейчас, рассказывает Евгений Назарец.
12: Всем понятно, что это абсолютно политическое решение. Зачем оно принимается, тоже понятно, поскольку статус нежелательный, он не дает нам возможности спокойно взаимодействовать с нашей аудиторией. Для большинства простых слушателей это всегда настораживающий момент. А что можно, а что нельзя? А что безопасно, а что небезопасно? Тем более даже когда добираешься до контента «Радио Свобода», как раз там ты читаешь, за какие глупости, за какую ерунду в России могут людей посадить. Это повлияло преимущественно на ту часть наших собеседников, экспертов, комментаторов, которые остаются в России. Либо те, которые связывают свое недалекое будущее с возвращением в Россию, даже если она не решит все вопросы со своим устройством общества, отношением к демократии и так далее.
13: Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
14: Получение комментариев от людей, которые находятся в России, превратилось в квест. Это гораздо сложнее. У нас все равно есть люди, которые готовы рассказывать и общаться с «Радио Свобода», потому что они понимают, ну, в первую очередь, потому что они понимают, что ни одно из российских средств массовой информации об их проблеме не расскажет.
13: И последняя история эпизода, наконец-то, с хорошим концом. Она о журналистке татаро-башкирской службы Алсу Курмашевой. Алсу стала одной из 16 заключенных, которых вечером 1 августа 2024 года Россия обменяла на 8 своих граждан. Этот обмен заключенными проходил в Турции, и в нем участвовало сразу 7 стран. Из Анкары Алсу вылетела в США к своим дочерям и мужу. Я попросила ее коллегу Петра рассказать, что случилось.
18: У Алсу в России мама и брат, и в мае 23-го года она приехала, потому что мама больна. Алсу пробыла в Казани 2 или 3 недели, и в начале июня прошлого года, в 23-го года, она возвращалась в Прагу домой, и в аэропорту Казани ее задержали силовики. Алсу, помимо российского гражданства, имеет гражданство Соединенных Штатов. Ее везли на допрос, и буквально через несколько дней в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса. Это статья о неуведомлении о втором гражданстве. Это дело очень долго рассматривалось, точнее расследовалось, несмотря на то, что оно является достаточно простым. В начале октября 2023 года суд мировой судья признал Алсу виновной и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Через неделю после этого приговора к Алсу домой пришли силовики и доставили ее на допрос в Следственный комитет. Ее отправили после допроса, по-русски говоря, в Кутузку, это еще не СИЗО, и предъявили обвинение, собственно, в том, что Алсу не исполнила обязанности иностранного агента. Несмотря на то, что Алсу на тот момент и на момент записи этого подкаста официально российскими властями, Минюстом, не признана никакой иностранный агент.

0: Ленинградской. В начале 20-х числах, 21 или 22 октября, стоял судебное заседание, где представитель Следственного комитета попросил отправить Алсу в СИЗО. Дело расследовалось, уж мы не знаем, что конкретно там происходило, но через менее чем через 2 месяца, в начале декабря, на Алсу возбудили еще одно уголовное дело. И ей вменили то, что она причастна к книге, которую опубликовала татаро-башкирская служба «Нет войне». Она состоит из 40 монологов жителей регионов Поволжья, которые рассказывают о том, каким образом они противостоят российскому вторжению в Украину. Алсу была человеком, который принимал участие в редактировании.
1: И с октября 2023 года и до момента обмена 1 августа 2024 года Алсу находилась в следственном изоляторе. 22 июля Верховный суд Татарстана приговорил журналистку Алсу Курмашеву к 6,5 годам лишения свободы за фейки о российской армии. Очень радостно, что сейчас Алсу в безопасности, на свободе и со своей семьей. К сожалению, не всем так повезло. В России остаются сотни политических заключенных, и в том числе поэтому мы продолжаем нашу работу и отступать не планируем. Такие дела. Это был специальный эпизод подкаста «70 лет свободы». Спасибо, что дослушали историю до конца. Оставайтесь с нами на свободе. Пока.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень настороженно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
14: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
14: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
14: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: суверенитет России. Опять поползли слухи о возможности новой мобилизации в том или ином виде. Поводом стали сообщения о проблемах с набором контрактников, росте выплат военным и нехватке людей на фронте. Официально российские власти не объявляли о подготовке к мобилизации и упорно отрицают любые слухи, продолжая заявлять, что армия пополняется за счет добровольцев и контрактников. О возможности новой мобилизации в России говорил и президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на данных разведки. Об этом же писали и ряд российских оппозиционных СМИ со ссылкой на свои источники. Разговоры о мобилизации регулярно возвращаются с начала полномасштабного вторжения и опыта так называемой «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года, особенно когда ситуация на фронте меняется не в пользу России и растет давление на российский бюджет. Уже сейчас можно наблюдать повышение спроса на аренду квартир в Армении и на авиабилеты в ближайшее зарубежье. На этом фоне пользователи спорят, станет ли осень новым этапом войны или слухи о мобилизации останутся только слухами. Политик Игорь Эйдман у себя в Фейсбуке озвучил интересный вариант развития событий.
1: Наиболее вероятный сценарий новой мобилизации. Сейчас кто только не говорит о том, что после выборов в Госдуму в России будет мобилизация. От Игоря Стрелкова до Бена Ходжеса. Я думаю, что может быть такой сценарий. 20 сентября заканчиваются выборы, а 21-го исполнится ровно 4 года с указа Путина о предыдущей мобилизации. В России объявят не мобилизацию, а ротацию мобилизованных в 22-м году, приуроченную к 4-летней годовщине их службы. Власти вообще стараются избегать этого слова. Объявление мобилизации стало бы ударом по престижу Путина, который много раз заявлял, что ее не будет, а Россия и так побеждает. Вместо мобилизации объявят ротацию. Скажут, что мобики, которых призвали 4 года назад, уже отслужили свое, и попросим родственников их необходимо заменить. Сколько сейчас осталось в строю из тех 300 тысяч, кого призвали 4 года назад, тем более, что некоторые пришли на контракт? Думаю, несколько десятков тысяч. Вряд ли даже 100 тысяч наберется. Заявят, что их отпускают по домам, проведут ротацию, а на замену мобилизуют новое пушечное мясо в армию. Вместо нескольких десятков тысяч, даже сотни, если так, мобилизуют уже несколько сотен тысяч человек до полумиллиона. Но подано это будет не как мобилизация, а как ротация. Думаю, что с пиаровской точки зрения это наиболее вероятный ход Кремля.
0: Политолог Кирилл Рогов пишет в Фейсбуке, что, возможно, вообще вся страна перейдет на мобилизационные рельсы.
2: Вероятность новой частичной мобилизации в России, наоборот, резко возросла, при том, что ее чисто военный эффект будет ограниченным. Кремль, судя по всему, по-прежнему считает, что нехватка живой силы и социальное напряжение вокруг проблемы мобилизации в Украине способны дестабилизировать украинский фронт и политическую ситуацию в стране. Помимо этого, принудительная мобилизация в России, проведенная, возможно, при поддержке войск Росгвардии, возможно, рассматривается Путиным как инструмент дисциплинирования и перевода страны на мобилизационные рельсы. В отличие от предыдущего периода, когда Кремль имел ресурсы, чтобы одновременно наращивать военные расходы и покупать лояльность граждан и бизнеса, теперь продолжение войны и достижение результатов возможно лишь за счет граждан и частного бизнеса, которым будет предложено затянуть пояса.
0: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов в интервью «Ходорковский лайф» на Ютубе считает, что мандат на продолжение войны будет выдан.
3: Мобилизация не только вероятна, но и почти неизбежна. Единственный сценарий, который предполагает, что мобилизации ни в какой форме до конца этого года не будет, это, собственно говоря, завершение войны, потому что российская армия несет потери, которая несовместима с дальнейшей попыткой вести наступательные боевые действия. Поскольку Путин раз за разом излучает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, конечно, когда Путину на стол положат данные о том, что 80% россиян снова проголосовали за Единую Россию, это все будет восприниматься как мандат на продолжение войны. И дальше надо будет переходить к тем непопулярным мерам, которые были отложены на конец этого года, именно в контексте выборов.
0: Журналист Сергей Асланян в интервью каналу «Эхо» на Ютубе считает, что плевать Путин хотел на Россию.
4: Тем не менее, мы ждем мобилизацию, и тому подтверждение гораздо больше, из которых следует, что, конечно, будет. Но не принято еще решение, каким именно путем будет дальше двигаться целая Россия. Потому что Путин абсолютно без разницы, что там будет с этой Россией. Он готов ее потратить абсолютно всю до последнего. И вот у этой мобилизации тоже не определены еще параметры. Военные очень простые. Военным нужен приказ. Умереть за Сталина. Пошли, умерли. Умереть за мировую революцию. Пошли, умерли. Умереть за великого Путина. Пошли, умерли. Это, тем не менее, один из сценариев. То есть первый. Сдаваться и на каких условиях прекращая войну, Такаев, помоги. Второй сценарий. До последнего патрона, до последнего солдата, до последнего барреля воюем, расплачиваемся страной. Товарищи офицеры, матросы и старшины вперед за родину, за Сталина, то есть за меня, за любимого, за Путина. И вот тут как раз мобилизация становится дополнением. То есть вы-то воюете, но я-то вам помогу. Я-то знаю, у меня же тут, если надо, по тылам-то еще, сколько по сусекам можно колобков-то наскрести.
0: Блогер Олег Лужнов у себя в Фейсбуке пишет, что у термина «мобилизация» много так называемых синонимов.
1: Во время первой ссыкливой войны, которую прямо сейчас ведет Россия против Украины, термин «мобилизация» использоваться, конечно же, не будет. Один раз попробовали частичную мобилизацию, но даже это определение оказалось недостаточно ссыкливым, и в итоге от него решили отказаться. В следующий раз будет нечто иное. Доукомплектование, расширение кадрового резерва, ротация, общегосударственный тимбилдинг. Там, правда, англицизм. Могут добавить в скобках. Не штурма, не пехота. Все как всегда, максимально стеснительно и несмело. Никакой вам вставай, страна огромная. Зетники, как думаете, почему?
0: Леонид Волков в сети X пишет, что его мнение про возможность новой мобилизации в России изменилось.
5: И мои 5 копеек про новую мобилизацию. Я 4 года подряд после осени 2022 года давал прогноз один и тот же. Второй волны мобилизации не будет. Давал и объяснял его публично, в видео и интервью, и не публично, на экспертных встречах и семинарах в финтанках. Несмотря на регулярно появляющиеся паникерские или хайпажорские анонсы того, что новая мобилизация в России неизбежна и начнется через 3, 2, 1. Так вот, сейчас мне не кажется новая волна мобилизации после выборов чем-то невозможным. Она не является неизбежной, но ставить деньги на то, что мобилизации не будет, я бы не стал. Почему? Не потому, что в сотый раз украинская разведка заявила, что осталось 3-2-1. Увы, значимость этого заявления полностью девальвирована предыдущими 99 неверными прогнозами. А потому, что три фундаментальных фактора, перечисленных выше, больше не работают. Первое. Ощущения стабильности в обществе больше нет. Никакими мерами по поддержанию нормальности его вернуть не удалось. Горящие НПЗ и склады Wildberries работают куда эффективнее, чем заявление властей о том, что все под контролем, и СВО идет строго по плану, и все ее цели будут достигнуты. Мы фиксируем в соцопросах абсолютно рекордный уровень тревожности и страха в российском обществе. То есть Кремлю в этом плане нечего терять. Второе. Деньги кончились. Поднимать выплаты за контракт больше невозможно. Даже нынешние выплаты даются слишком тяжело. При этом ручеек желающих за эти деньги, который никогда не был впечатляющим, почти пересох и не восполняет потери. Соблазн получить бесплатно то, что не получается купить за деньги, всегда очень велик. Третье. Какая бы ни была картина мира в папочках ФСБ и Генштаба, к лету 2026 года даже до Путина могло уже дойти, что не выходит каменный цветок. И что надо что-то поменять, если так уж сильно хочется овладеть руинами малой токмачки.
0: Бывший вице-премьер России Альфред Кох у себя в Фейсбуке объясняет правила новояза.
6: Еще сегодня Димон Медведев решительно заявил, как обычно, потешно нахмурив свой лобок, что российская армия полностью укомплектована личным составом и осенью никакой мобилизации проводить нет необходимости. Об этом же говорили и российские спикеры рангом пониже. По правилам тоталитарного новояза это означает ровно противоположное, что мобилизация обязательно будет. Так что после сентябрьских выборов в Государственную Думу будет интересно посмотреть, чем все это обернется.
0: Блогер Дмитрий Зотиков на своей странице в Фейсбуке призывает готовить схроны, пока земля рыхлая.
1: Мобилизация все ближе и ближе, и тут есть интересный нюанс. Государство не может вроде бы провести ее до выборов, тем самым давая своим гражданам 2 месяца на либо слинять из страны, либо выкопать схрон в тайге и наполнить его запасами на зиму. Какой вариант выбрать, решает каждый самостоятельно. Но всегда следует помнить известный советский мем: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны». Делать схрон возле своей пятиэтажки – дело ненадежное. Сдадут соседи или к вам провалится УАЗик из военкомата. Копать лучше в суточном переходе от дома, чтобы иногда навестить жену и поесть борща. И самое главное – не призван не дезертир. Точнее, не найден не дезертир, а борец с режимом путем от него побега. Так что пока лето и почва не промерзла, надо готовить схроны. Время пошло.
0: Блогер Никита Сухинский говорит о том, что российские власти пытаются запретить даже любые слухи на эту тему.
5: Кремль запретил тему мобилизации. АП спустила жесткую директиву руководству ведущих российских СМИ о запрете публикации о новой волне мобилизации. Эта тема полностью изымается из информационной повестки. Запрещено не только упоминать мобилизацию, но и упоминать любые прогнозы, сценарии или аналитические выкладки о пополнении личного состава. Ограничения коснулись даже официальных лиц. СМИ запретили цитировать депутатов и сенаторов, если те начинают комментировать или самостоятельно опровергать мобилизацию. Любые опровержения, заявления или комментарии спикеров по этому вопросу теперь должны проходить обязательное согласование на уровне высшего руководства АП. Такой шаг был связан с общественным настроем, который показал, что любое упоминание в прессе слова «мобилизация» провоцирует резкий скачок тревожности в обществе и дает обратный эффект. Власти намерены полностью зачистить инфополе от этого триггера, сместив акцент исключительно на рекламу контрактной службы и финансовые выплаты добровольцам.
7: Z-философ Александр Дугин в своем телеграм-канале заявил о необходимости будущих волн мобилизации из-за священной народной войны с Западом. Он критикует жителей Москвы за иллюзию беззаботности и сравнил отдыхающих в центре Москвы с тыловыми муравьями, которые, по мнению Дугина, могут быть мобилизованы и понадобятся на фронте.
2: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально.
7: Пользователь с ником «Профессор Преображенский» в сети X считает, что Кремль готовит целый комплекс мер, а не только мобилизацию.
1: Много разговоров про мобилизацию осенью. Полагаю, режим готовит не мобилизацию, он готовит перевод общества на рельсы тотальной войны. Мобилизация сама по себе, осуществленная как отдельно взятое действие, бессмысленна. Задач на фронте она не решит и победы не принесет. Победить Украину Россия в принципе не в состоянии. И никаких целей СВО, всех этих бредовых денацификаций и демилитаризаций достичь невозможно. Но ни Путин, ни халуствующая перед ним элита, ни значительная часть российского общества признать этого не могут. Что же делать? Ответ очевиден. Режим заменит войну с Украиной на тотальную войну со всем Западом. Да, про то, что Запад уже якобы коллективно воюет с Россией, с телевизора говорят, но одних разговоров мало. Говорите с телевизора, что страшный и колоссальный враг хочет уничтожить страну и при этом непрерывно проводить в стране фестивали варенья, поддерживая общий расслабон обывателя, это оксюморон. Режим полностью перестроит жизнь страны и общества, подчинит войне каждый шаг, каждый день каждого человека. «Смотрите, — скажет режим, — полмира против нас, нас хотят уничтожить, мы не имеем права расслабиться, каждый должен отдать всего себя борьбе». Комплекс подобных, не обязательно в точности таких же мер, уверенно готовит сейчас Кремль. Мобилизация в армию станет лишь одной из этих мер и даже не самой ключевой. Основной же акцент будет на то, чтобы сделать войну центром и смыслом существования всей страны и всего общества. Чтобы война, мифическая война с коллективным Западом, устанавливала правила жизни для каждого человека в стране. Трудовая повинность, принудительные взносы на армию, более жесткий контроль границ, контроль передвижений внутри страны, сокращение социальных программ и рост налогов ради денег на войну. Все новые репрессивные законы, касающиеся уже не оппозиции, а всех, включая тех, кто вне политики. Зачем это нужно режиму? А так удобнее править. Править, как вздумается, продолжая грабить страну, продолжая набивать свои карманы, продолжая ни за что не отвечать. Потому что вопросы будут запрещены. Тотальная война же, не время сейчас. Все либо на военный фронт, либо на трудовой фронт. Заткнитесь, сплотитесь, терпите.
7: Автор телеграм-канала «Прямое действие Z» робко напоминает властям о том, что за обсуждением второй волны мобилизации все забыли о первой.
5: А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. Иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Раньше на памятные даты и юбилеи было принято делать амнистия. Скоро будет 4-летняя годовщина мобилизации. В следующем году 5 лет с начала СВО. Хорошие поводы для для ротации.
7: А вот известный своими инсайдами телеграм-канал ВЧК УГПУ пишет об одной из предпосылок.
6: Объединенная судостроительная корпорация ОСК пересмотрела критерии бронирования работников предприятий от мобилизации. По словам источника, теперь бронь сохраняется преимущественно за уникальными специалистами, тогда как остальные работники вновь становятся доступными для мобилизации. На фоне все больше поступающей информации о возможной мобилизации после думских выборов, власти это категорически отвергают, это выглядит крайне настораживающе.
7: Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова пишет в своем телеграм-канале, что в случае чего помочь такому количеству людей будет уже сложно.
8: Главное, что забыла сказать на самой письме.

Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его словами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло, соцсети показывают, как это воспринимают люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это слухи о возможной мобилизации в России и выставка «История и современность» на сайте Минюста, в которой рассказывается о попытках нарушения субъекта.

0: вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко.
3: «25 июля на сайте российского Минюста появился новый раздел с фотографиями и краткими справками о людях и организациях, которых внесли в реестр иностранных агентов». Обычно такие списки ведомство публикует по пятницам, но на этот раз оформило их как отдельную экспозицию под названием «Защита суверенитета российского государства. История и современность». Фактически речь идет об онлайн-выставке, которая появилась летом прошлого года на Гоголевском бульваре в Москве. Среди ее стендов был и тот, где рассказывалось о реестре иноагентов Минюста. Публикация вызвала активное обсуждение в сети. Пользователи обращают внимание на ошибки в описании, несоответствия, а также на то, что многие характеристики людей, попавших в список, имеют мало чего общего с реальностью. Журналистка Светлана Осипова пишет в своем Фейсбуке, что с фотографией ей повезло.
4: На сайте Минюста появилась экспозиция «Защита суверенитета российского государства». Там представлены враги государства и иноагенты, конечно, с фотографиями. Это уже не очень удивительно, но каков был мой восторг, когда я увидела, что Минюст из десятков фотографий в открытом доступе для иллюстрации моей карточки выбрал фотографию на фоне берез. Иноагент в естественной среде обитания, так сказать.
3: Журналистка Катерина Клепиковская пишет о легком несоответствии данных на сайте.
5: Давайте расскажу о высочайшем уровне факт-чека Минюста. Значит, начальство в Минюсте сказало сотрудникам сделать раздел на сайте, где будут все богомерзкие иноагенты с их личинами. Сотрудники устремились. И вот очередь дошла до меня. А у меня в списке номер 289. Да, у некоторых людей в России есть номера. Минюст и миньоны уже откровенно устали. Поэтому, когда гуглили мою фотографию, то обратили внимание на следующие непреложные факты. Первое. Фамилия Клепиковская. Второе. Женщина. Третье. Источник фото. Некая газета «Север». Я когда-то работала в «Север Реалии». В головах Минюста миньонов все сошлось. Прозвенел торжественный звоночек, фотография отправилась на сайт. Но есть пара моментов. Это Анна Клепиковская. Google до глубин первой ссылки, которого не добрался Минюст, сообщает нам, что она занимается продвижением культурно-ландшафтного парка Голубина. Анна – победительница бизнес-премии Forbes. Как же такому уважаемому человеку могли дать статус иноагента Минюст? Ну ты сам-то подумай. Занятно, что фотографию Минюст взял у этого самого журнала, а никак не у газеты «Север». Ну как взял? Украл. Ладно, не украл, а не смотрел первоисточник. Что мы скажем Минюсту? Минюст, соберись. Что мы скажем Анне? Анна, держитесь.
3: Журналист Сергей Пархоменко тоже отмечает работу фоторедактора сайта.
6: Минюст РФ устроил грандиозную промоушен-компанию своему сайту. Сотни иноагентов, как по команде, постят свои страницы из нового каталога врагов народа. Миллионы посетителей бросились смотреть по ссылкам. Похоже, что наняли хорошего фоторедактора, и тот не поленился подобрать фотографии поизящнее и повыразительнее. В некоторых, впрочем, случаях, как в моем, например, вот таки постигла творческая неудача. Но поражает, конечно, какой бардак у них там царит. Классификация дикая, примерно как в универсальной энциклопедии Борхеса. Какие-то враги присутствуют в одном разделе каталога, какие-то в трех, а кто и в пяти. Гарри Каспарова засунули в раздел «Спорт», Ивана Филиппова и Солдатова с «Бараган» в раздел «Искусство», Елену Фанайлову в раздел «Медицина». И вот так у них все. Вспоминаются строки из поэмы про Зою Космодемьянскую. «Как и веревки, все у вас гнилое».
3: Протодиакон Андрей Кураев у себя в Фейсбуке говорит, что не отрекается.
7: «Родина помнит. На сайте Министерства юстиции Российской Федерации теперь есть мое лицо и рассказ о моих преступлениях. Не отрекаюсь. Да, русская культура – это, в частности, культура самоедства. И это к ее чести. Русская культура способна к критической рефлексии, способна говорить горькие слова о жизни страны, народа, действиях правящих кругов. И странная любовь – это Лермонтов. Люблю Россию я, но странную любовь.

0: любовью. Это ведь еще в школе проходит? Или уже запретили? И сказал я это российскому правительственному медиа, RT, руководитель Маргарита Симонян, в интервью Антону Красовскому. Россия очень странная страна, в которой в школе еще учат любить Россию странную любовью, по-лермонтовски. Русская культура – это, в частности, культура самоедства. Русская культура – это культура покаяния, это культура поиска. Не случайно до сих пор Россия – чемпион мира по количеству дипломированных историков на 100 тысяч населения. А это означает, что для нас мы, в нашем прошлом, мало того, что мы в нем еще не очень уверены, какое оно у нас было, мы – страна с непредсказуемым прошлым, и за последние 30 лет мы в этом хорошо убедились, но понятно, что в нашем прошлом мы ищем подсказки про наше будущее и настоящее. Это знаменитое, то, что в пушкинской речи Достоевского было сказано о всемирной открытости русской души. Это хорошая черта, черта некой неуверенности в себе самом, попытки найти зеркало. Находясь в этом смысле в стриме русской классической культуры, я полагаю, что некая критическая оценка текущих событий, а в чем-то и истории своей собственной страны и официоза, это часть служения Отечеству. Значит, вот это сегодня считается изменой Родины? Если полистать эту галерею, получится прекрасная коллекция умных мыслей. Естественно, не все цитируемые высказывания других людей, зачастую мне вовсе незнакомых, я считаю умными.
1: Любовь Соболь иронизирует сети X.
2: Ты кто вообще такая, чтобы Путина ругать? Вообще-то Минюст назвал меня политическим деятелем.
1: Адвокат Михаил Биньяш в Фейсбуке говорит, что не особо организаторы-то и постарались.
3: Мне кажется, эту выставку они сделали чисто, чтобы иноагенты развлеклись. Фото всем вообще с любовью подбирали. Халтурщики из Минюста с помощью бесплатного чата GPT про существование Клода, видимо, не знают, запилили сайт про иноагентов. Убогий, но смешной. Тут же лента взорвалась скринами с этого сайта. А что творится в чате иноагентов? Ой, это не передать словами. Такого бурного веселья там не было со времен от иноагенчивания Алехина с Марковым. Бесспорно, это был бы идеальный маркетинговый ход, поскольку совокупная аудитория у такой публики просто зашкаливающая. Был бы, ибо тупость способна в такие ходы, которые недоступны никакому, даже самому изощренному уму маркетолога. Однако хочу обратить внимание достопочтимой публике, что тексты для сайта явно сгенерированы нейронкой и несут даже оттенок кощунства. Например, специальная военная операция названа предварительной военной операцией и так далее. Этих глюков уже не счесть. Видимо, разработчики умеют в код, но не умеют слова, так бывает. Фотки для галереи они подобрали самые, что ни на есть, шикарные. Мои не исключение, я там запечатлен спустя несколько недель после освобождения в 2018 году, когда корры новой заставили меня облачиться в адвокатскую форму. Впредь я на такую разводку велся лишь один раз и более не собираюсь. Мне тогда наскучили серьезность и драматизм фотосессии, и по своему обыкновению я стал валять дурака, показывая фак этому долбанному миру. Фотки с факом в публикацию новой, разумеется, не вошли, но уже не помню, как расползлись по этим вашим интернетам. Савельев говорит, что их Оля Солдатова без спроса впихнула в какую-то публикацию. Наверное, возможно, я не в обиде, а потом уже и я, кажется, выкладывал.
1: Политолог Иван Преображенский не впечатлен новым сервисом знакомств от Минюста.
4: Мне Минюст поставил хорошее фото в досье, а цитат моих, к сожалению, не добавил. Но карточку с их сайта знакомств для иноагента я не буду публиковать. Во-первых, не люблю бежать со всеми. Во-вторых, опубликовать это косвенно признать их право включать меня в какие-то списки и реестры, а я его за преступные организации Минюст России не признаю. Ну и в-третьих, я так не знакомлюсь.
1: Адвокат Дмитрий Захватов особенно отмечает цитаты, которые бережно собирал Минюст.
5: Они это делают с цитатами, Карл. Целый альбом «Цитаты и жизнь замечательных людей». Никогда бы не подумал, что буду благодарить Минюст РФ за отличную антисоветскую пропаганду. Спасибо. Это как в позднем совке. Нет-нет, да и пробивалась через цензуру такая антисоветчина, что мама не горюй.
1: Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман обращает внимание, что главное в поисках иноагентов – это не выйти на самих себя.
0: Нашел на сайте Минюста РФ. Теперь беспокоюсь за сам Минюст РФ. Ведь они принимают участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений иностранных агентов. Получается, Минюст РФ будет в пятницу объявлен иностранным агентом?
1: Журналистка Елизавета Маетная тоже говорит о недоработках сайта.
6: Минюст нам персональные страницы сделал. Молодцы, наконец-то, 5 лет ждала. Не увидела, правда, 2 важных кнопок. Подписаться тут. Хочешь помочь? Жми сюда. Надо немного допилить, товарищи. Это несложно.
1: Блогер Андрей Мальдин пишет в Фейсбуке о формулировке «завладеть территорией».
3: Прочитал, что Минюст РФ подготовил выставку о врагах народа «Защита суверенитета Российской Федерации. История и современность». Был уверен, что найду себя там. Так и оказалось. Я там в числе нехороших людей, стремящихся завладеть территорией или ресурсами, привести к власти послушного правителя или спровоцировать внутренние конфликты, которые бы способствовали ухудшению положения России на международной арене. Завладеть территорией? Не хухры-мухры.
1: Фотограф Никита Муравьев отмечает у себя в Фейсбуке, что так называемые враги народа, возможно, сидят и в самом Минюсте.
5: Зашел на сайт иноагентов, который сделал Минюст. Такое ощущение, что там сидит тайный либерал и заботливо собирает в одном месте всю крем-де-ля-крем российского сопротивления власти. Посмотрите сами. Как думаете, Минюст понимает, какую рекламу им делает?
1: Режиссер Виталий Манский расстроен из-за выданного его Минюстом номера.
4: Минюст опубликовал галерею иноагентов. Увидел, что Россия объявила всего 1200 человек, выступающих против этой власти. Это по одному человеку на 100 тысяч жителей страны. Ничтожно мало. И еще увидел, что, оказывается, я был 617-й по счету. Жаль, стараюсь во всем быть первым.
1: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев не видит смысла в тиражировании этой выставки в соцсетях.
3: Я искренне не понимаю сути этого флешмоба, когда мои друзья и знакомые с необъяснимым восторгом постят криво сделанные персональные странички сайта Минюста, где им выдается удостоверение врагов народа с поражением в правах. У меня сегодня в ленте практически один Минюст. Кстати, никто не задавался вопросом, с какой радостью он сегодня утром любезно открыл эти данные, чтобы вы полетели на приманку. Зачем тиражировать эти артефакты фашистского государства? Зачем признавать их легитимность? Зачем играть в их игры? Загадка. Для меня, например, юридическая фикция под названием «Российская Федерация» не существует как таковая. Это как если бы тараканы собрались ночью на кухне, постановили считать меня своим врагом и оставили мне свою резолюцию возле помойного ведра. Можно лишь наблюдать за этими событиями с энтомологическим любопытством. Так и у меня Минюст с Роскомнадзором не вызывают ничего, кроме энтомологического интереса.
1: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Каждый четверг мы рисуем ее портрет словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
3: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
2: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком Россия, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ «Королем», который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решение Дзержинского суда Петербурга от 21 года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда, лидера выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное, и вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
4: В 1991 году... Значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге, да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятие господина Трабера получает в аренду топливо-заправочный комплекс аэропорт Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединение банков, инвестирующих в порт, то есть фактически управляющий компанией большим портом большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дольщиком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО, А кто собственник этого у вас на основной? Правильно, господин Трабер.
2: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
3: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще близкие, еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, он, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, у которого, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому уху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
2: Ну, так сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван.
2: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
5: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей. И вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там, ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тот же посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
2: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась?
5: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно. Они есть хотят так же, как они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
2: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
6: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
7: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
6: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
7: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
8: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
7: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
9: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
7: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
10: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
11: Да,
10: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока «Единство» в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был «Союз правых сил», который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
11: Да, буквально приходил.
10: Прям буквально приходил к власти. Они были его парламентской опорой.
7: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
12: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
7: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
2: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
5: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и, напротив, неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу и держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
2: Простите, что перебью, но некоторые были и заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
5: Все так. Я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор утекло очень много воды, и, как мы видели вот в первой части нашей беседы, былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству. а выполняет поручение Путина, например. Потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что, ну, и генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
11: Ну и давайте так вот, продолжаем наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
13: Говорите прямо.
14: Я поддержу предложение о признании.
13: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
14: Поддерживаю предложение.
13: Так и скажите, да или нет.
15: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
16: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
15: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
17: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
15: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
17: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
15: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
18: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это не нравится, в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
15: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, цементируют элиты. Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
11: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь контекстуально подходит. Руслан, ну вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко. Мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться на очной встрече, как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео. Но при этом, при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды в западных медиа и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях, перепроверки всех и вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
5: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал с ума сбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиты, он действительно зачистил старые институции, которые были там, Боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая заметня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государств? С польского хосподарства, то есть хосподар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы хосподаря Ивана Грозного, называлось хосподарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как хосподарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценно они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может. В том числе, потому что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
11: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
5: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
6: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше. More dangerous for
5: their lives. Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
6: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
5: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
6: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут. И все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидово и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1 к 10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому, да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
5: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей ОВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
6: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего, пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили, нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди. Сейчас они отказались от этой идеи. Фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного, намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
5: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
6: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход. Больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов. Может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что

0: настоящее время Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью с журналисткой телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
1: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
2: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном счете вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрирует преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
1: Первая неделя полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
3: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
2: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из «Росатома». То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии Государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса» — лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего. внешнего облучения. И мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения.

0: разрушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
1: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
0: После этого я был там, думаю, 3 раза за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
1: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
0: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы и до полномасштабного вторжения, стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами, все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
2: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
0: И я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили, проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
1: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
0: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около -28, -29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства 2 ядерных реакторов. Он назвал это «великим днем для России». И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
3: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Говорит «Радио «Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня выпуск «Поверх барьеров». Ведущий Сергей Юринин. Эфир 6 июля 95 года.
7: Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Сергей Юринин. Отныне ежедневно в 21.10 по московскому времени в эфире «Свободы» поверхбарьерный час культуры. Во второй его половине сегодня, примерно через 24 минуты, литературный пасьянс с участием российских писательниц Валерии Нарвиковой и Нины Садур. Но сначала имею предложить вашему интеллектуальному вниманию специальную передачу, которую в Америке подготовила Марина Ефимова. «Мера воздействия. Стыд».
8: Шестнадцатилетний школьник из штата Мэриленд, назовем его Н, пытался изнасиловать свою 9-летнюю сестренку, был пойман на месте преступления и провел несколько месяцев в исправительной колонии. Перед тем, как вернуть его в семью, а он очень рвался домой, ему объяснили, что он должен в присутствии официальных лиц и всей семьи на коленях просить прощения у сестры, в буквальном смысле – встать на колени. Энн просто онемел от такого небывалого требования и наотрез отказался его выполнить. Подавая ему пример, отец и мать встали на колени перед девочкой и попросили у нее прощения за то, что они воспитали насильника. Но и это не помогло. Подросток только упрямо повторял «sorry», «сожалею», выражение, которое употребляют в Америке, когда случайно наступят кому-то на ногу. Энн отправили обратно в колонию. Через две недели он сам попросил повторить ритуал. На этот раз он без всякой просьбы встал на колени и, заливаясь слезами, просил у сестры прощения. Не заготовленной формулой, а своими словами, бессвязно, но горячо. Психологи, инициаторы этого метода, утверждают, что из 100 искренне и прилюдно раскаявшихся несовершеннолетних преступников только трое становятся рецидивистами. Пример с подростком из Мэриленда был приведен одним из участников кампании, развернувшейся в американской печати в защиту таких несколько вышедших из общественного употребления понятий, как стыд, раскаяние и чувство вины. Дело, конечно, не в том, что в Америке люди не способны испытывать эти чувства, очень даже способны. Речь идет об общественной тенденции, победившей в Соединенных Штатах в последние 30-40 лет. Об этом моя беседа с профессором Центра по изучению общественной этики Бостонского университета Кевином Райаном.
9: In about 1967 to 1970, we had a civil rights.
10: С 67 по 70 год в Соединенных Штатах происходила настоящая революция в сфере гражданских прав. Молодежь клеймила общество за расизм, за самоуправство властей, за ханжество и, главное, за крепощение личности. И вот началось стремительное освобождение личности от бремени общества. Причем иногда вместе с условностями и предубеждениями крушили и нравственные устои, в том числе и критическое отношение к этой самой личности, к собственной персоне.
8: Некоторые специалисты считают, что вот этот принципиальный отказ от самокритики, от чувства вины, от угрызений совести начался еще в так называемые стерильные 50-е.
10: Это верно. С послевоенного времени американцы влюбились в психоанализ. Невероятно популярной стала бытовая психотерапия. И там восторжествовало мнение, что чувство вины разрушительно для человека или, во всяком случае, непродуктивно. Это была психология полного самоудовлетворения. Ее даже прозвали «feel good psychology». Ну и у множества пациентов самоудовлетворение прибавилось, а стыда поубавилось.
8: Одним из духовных лидеров этого направления был пастор из Огайо Норман Пил. Определяя главную идею его знаменитой в свое время книги «Сила позитивного мышления», теолог Ричард Нейхаус сказал недавно.
10: Пейл утверждал, что все в жизни можно интерпретировать так, чтобы видеть только положительную сторону, без отрицательной, включая собственные слабости и ошибки. Но, к сожалению, это невозможно, ни с философской, ни с практической точки зрения. Мы не должны все в себе любить, потому что в нас многое недостойно любви. Иначе о чем же написаны 10 заповедей?
8: Профессор Райан, а как отразилась вот эта психология самоудовлетворения на воспитании детей?
10: Это изменило школьные традиции. Появились десятки скороспелых теорий воспитания в ребенке чувства собственного достоинства и самоуважения. Во многом это проистекало из намерения быстро покончить с последствиями рабства и расизма. Обычная ошибка радикалов – намерение быстро покончить с тем, что формировалось столетиями. Не успевающих школьников никто больше не стыдил. Их отметки держали и держат в тайне от других детей. Подростков, исключенных из школы за плохое поведение, учителя продолжают учить на дому, что, кстати, невероятно дорого обходится налогоплательщикам. Никаких второгодников, никаких двоечников. И вот вам один из результатов. Сравнительно недавно в 6 странах был проведен математический тест среди школьников. Американцы оказались на последнем месте, но на вопрос, как они оценивают свои знания, почти все, 86%, ответили, что высоко оценивают. А из корейцев, показавших лучшие результаты, только четверть была удовлетворена своими знаниями.
9: 86% of them said that they were good at math. The Koreans only 26%.
8: Вот уж поистине нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Книга Нормана Пила помогла многим чувствительным и нервным подросткам, да и взрослым, спастись от непосильного стресса или от гипертрофированного чувства ответственности. Но миллионы других людей, тех, кто и так не был обременен этими чувствами, получили моральную лазейку, узаконенную общественным мнением. Как пишет в журнале Newsweek Джонатан Альтер, один из участников нынешней кампании в защиту морали, мы превратились в страну, где взывать к чувству стыда стало дурным тоном. Стыд, сказали бы нам? Нет, это для японцев.

0: Последние международные исследования Института семьи и брака недвусмысленно показали, что и разводы, и безотцовщина напрямую связаны с уровнем общественной морали. И, кстати сказать, чемпион стабильности в этом смысле упомянутая уже Япония. Вот что говорит американский демограф профессор Дэвид Папинол.
1: Уровень разводов стабилизировался в Соединенных Штатах. Количество внебрачных детей растет и в Соединенных Штатах, но нас значительно опережает Англия. Зато в Италии, например, этот процент гораздо ниже. Объяснение простое. Католические страны гораздо строже подходят к процедуре развода и к институту семьи вообще. В ряде стран разводы до сих пор запрещены, а беременность вне брака считается позором. В целом же я вижу одну из причин распада семьи в дальнейшей индивидуализации общества. Супруги теперь не хотят мириться с неудачным, по их мнению, браком, не хотят терпеть даже ради детей. Можно считать это эгоизмом, а можно правом на личное счастье. Подобные веяния пришли и в страны Восточной Европы, и в страны Азии, где вместе с общественными системами рухнули и старые человеческие отношения. Временно наступил своего рода социальный хаос.
0: Один из очевидцев этого хаоса сегодня у нас в гостях. Это Олег Мейлус, коммерческий директор Пермского кукольного театра, недавно закончившего гастроли в Америке.
2: Ну, если говорить о морали, которая сейчас присуща в России, особенно молодежи, то все, что было до перестройки, считается моралью коммунистической. Это уступать место в трамвае, не заниматься сексом в школе, не курить наркотики, это не употреблять спиртное. И также свободные, все стараются эту свободу показать. Сейчас как бы и родители воспитывают своих детей таким образом, что совесть она как бы и не нужна, потому что это вредит для выживания. Своеобразная форма защиты, мне кажется. Все происходит ужасно быстро, и фактически взрослые не понимают то, что делают дети. Отсутствие контакта полное, свобода одних ограничивает свободу других. Понятия совесть, грех, стыд меняют свое значение. Когда мне было 12 лет, основным героем был Павка Корчагин. Он был коммунистом. Это было для меня не самое главное. Для меня было самое главное, что вопреки всем сложностям и перипетиям, которые у него были в жизни, он поступал честно. И было определение этой честности. Это не воровать, это не обижать другого, это помогать ближнему. Были определенные границы морали. На сегодняшний день герои молодежи – это Мадонна, маленькая Вера, очень популярный в России негритянский рэп. До оружия еще не дошли.
0: А вот впечатление Олега об американской школе.
2: Мне потрясло то, что учителя общаются с детьми на равных, без никакого подавления эмоций. Ребенок может сесть на пол, он может говорить о чем угодно. Ну, например, когда мы с ними беседовали, 11-летняя девочка спросила меня, женат ли я, спросила, нравится ли она мне сама. Я сказал, ну, что она очень похожа на мою дочку, но ей этого было недостаточно. Она спросила, ну, как женщина, я нравлюсь вам? Мне кажется, что это игра. То, что дети могут говорить все, что угодно, это плохо, потому что я ловлю педагогов на неискренности. И поэтому, мне кажется, возникает некоторый педализм со стороны детей. Они как бы продолжают двигаться в сторону вот этой независимости своей. И мне кажется, что зачастую совершают некоторые поступки и говорят достаточно лишнее, что можно было бы, в принципе, и не говорить.
0: И все же кампания за возрождение нравственных критерий в общественной жизни Америки многим может показаться неожиданной. Ведь едва освоившись с американской общественной жизнью, немедленно начинаешь понимать, что и внутренняя, и даже внешняя политика Соединенных Штатов очень часто базируется именно на нравственном подходе к проблеме. Программа позитивных действий была самым прямым следствием общественного чувства вины. Перед неграми за 200 лет рабства, перед женщинами за многолетнюю несправедливость закона по отношению к ним, перед индейцами за истребление целых племен и так далее. Иммигрантская политика Соединенных Штатов издавна строилась на чувстве справедливости и милосердии к изгнанникам. Однако вот что пишет один из участников нынешней кампании, теолог Кеннет Вудвард.
1: В Америке почти исчезло понятие «личного греха». 90% американцев утверждают, что они верят в Бога. Однако среди католиков, например, традиция регулярно исповедоваться практически ушла в прошлое. Поколение шестидесятников, которое, повзрослев и отбушевав, вернулось к церкви, не желает, чтобы его самоуверенность была поколеблена. И, откликаясь на это, простите за сравнение, требования рынка, либеральные священники и особенно часто раввины сосредоточивают внимание своей паствы на политически корректном зле, на язвах общества, расизме, сексизме, недостаточной заботе о бедных, и редко поднимают голос против болезней души, таких как жадность, гордыня, равнодушие, сладострастие. А там, где нет греха, нет и чувства вины.
0: Естественно, вот эта тенденция не заниматься, так сказать, самобичеванием нашла выражение и в фольклоре, и в массовом искусстве, чаще всего в ироничном тоне. Я помню, например, сцену из фильма 80-х «Same place, next year», «Через год на том же месте». Там после совершенного прелюбодеяния молодой женатый человек мечется по гостиничному номеру в ужасе от того, что он совершил. А его возлюбленная, тоже замужняя молодая женщина, с изумлением следит за ним и потом спрашивает: «Послушай, ты случайно не еврей?» «Нет». «Тогда откуда у тебя это еврейское чувство вины?» «Jewish guilt» – «еврейская вина». Это выражение стало шутливым синонимом бессмысленных угрызений совести. Конечно, чувство вины, стыд – палка о двух концах. Вот что говорит детский психолог Гейл Форман.
3: Я не думаю, чтобы это решило проблему. Стыд порождает миллионы эмоциональных проблем у людей вообще и особенно у детей. Потому что стыд имеет массу градаций. От небольшой неловкости до ужасного унижения.
0: Однако я уверена, что со своими детьми врачи это орудие воспитания время от времени используют.
3: Это верно. И кому-то это может помочь. Но в грубых руках стыд становится взрывоопасным. И многие психологи, работающие с детьми из городских гетто, считают, что вся идея стыдить подростков – это шаг назад для нашего общества. Клеймо на имени, стигма ни к какому исправлению не ведет. Для многих подростков самое важное – не потерять лицо. И мы знаем, что подросток не будет вести себя в соответствии с нашим пониманием нравственности, если он недоволен собой, своей работой, своими отношениями с друзьями.
0: Воздействие стыдом по-прежнему ставится под сомнение многими психологами. Есть даже такие, которые доказывают, что Вторая мировая война отчасти произошла из-за унижения, которому немцы подверглись после Первой мировой войны. Тут, конечно, хочется спросить, а почему произошла Первая мировая война? Может быть, от стыда за франко-прусскую войну? Так или иначе, новая тенденция берет свое. Социологи уверяют, что самым действенным способом, например, повлиять на отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов, оказался тот, который избрали некоторые жены. Они вешают письма с разоблачающей информацией на дверях учреждений, в которых работают их мужья. На обложке одного из последних номеров журнала Newsweek старинная фотография. Сконфуженный малыш в так называемом дурацком колпаке. Наказание, аналогичное нашему стоянию в углу. А название статьи в журнале New York Times Magazine: «Не пора ли учить Джонни, что такое хорошо и что такое плохо?»
1: В этом движении общества обратно к морали большим препятствием являются сами учителя. Инициатива исходит снаружи, от родителей, от жителей больших городов, все чаще от законодателей, от полиции, от судебных инстанций. Но педагоги долгое время исповедовали совершенно другую философию. Считалось, что школа должна отделить себя от какого бы то ни было морализирования и предоставить его церкви и семье.
0: Профессор Райан, чем реально занимается ваш центр по изучению этики?
1: Мы сейчас пытаемся вернуть начальной и средней школе те функции, которые они всегда раньше и выполняли в Америке. Давать детям основные нравственные принципы. Не надо обсуждать с ними дискуссионные темы вроде защиты среды, абортов или отношения к гомосексуализму, а ведь во многих школах так и делается. Не надо внушать ученикам мнения учителей, потому что нет ничего опаснее твердых мнений, не базирующихся на глубоких знаниях и нравственной основе. Учить надо только бесспорным добродетелям, уважению к человеческой жизни, щедрости, трудолюбию, милосердию, верности.

0: На волнах Радио Свобода специальная передача «Мера воздействия. Стыд». Продолжим беседу с профессором Бостонского университета, руководителем Центра этики и формирования характера Кевином Райаном. Насколько я понимаю, сложность еще и в том, что американское общество весьма дифференцировано. У белых одни проблемы, у негров другие.
1: Не стоит забывать, что в начале века мораль в негритянской общине в Америке была гораздо строже, чем среди белых. А процент, скажем, незаконнорожденных детей там был ничтожным. Я придерживаюсь того мнения, что падение морали в этом слое американского общества связано с велфером и выработанной ментальностью иждивенчества.
0: Значит, изменение положения с соцобеспечением, с велфером, может изменить и нравственный уровень негритянской общины?
1: Я не могу предложить вам быстрых решений. Нельзя сразу изменить ситуацию и особенно ментальность, которая складывалась 3 десятилетия. К тому же и мораль общества изменилась необратимо. Мы же не вернемся к тому, чтобы клеймить незаконнорожденных детей как бастардов.
0: Сейчас во многих уже школах начинают вводить курсы этики и формирования характера. Не считаете ли вы, что дети будут скучать от такого прямого морализирования?
1: Несомненно, я очень против введения подобных курсов в школах. Этика и формирование характера – дисциплины для учителей, а не для детей. Я считаю, что дети должны впитывать нравственные представления опосредованно, из детской и классической литературы, из мифов, из сказок. Хотя, конечно, классика требует интеллигентного интерпретирования. Вот недавно в одной хрестоматии в помощь преподавателям этики я обнаружил объяснение той знаменитой сцены в книге Марка Твена «Том Сойер», где Том продает своим приятелям привилегию покрасить его забор. В программе эта сцена была представлена как пример того, что труд доставляет человеку радость и удовлетворение. Хитрец Том, я полагаю, пришел бы в полный восторг от такой интерпретации и тут же ее использовал бы для нового трюка. Американский писатель и педагог Уолкер Перси отмечал один аспект чтения, особенно важный для американцев. Читая, дети перестают сосредоточиваться на себе и учатся переживать за других. Они находят в книгах предмет для подражания. В литературе и истории великие ресурсы нравственного воспитания.
0: Предмет споров сейчас, каким должен быть этот баланс между нравственным долгом и личной свободой. А что думает об этом наш коллега Борис Парамонов?
2: Трудную вы тему выбрали, Марина. Я бы даже сказал труднейшую из тех, что предлагает человеку так называемая культура. Когда человек делается человеком, когда он подчиняет свою жизнь сверхличным ценностям или когда он попросту свободен? Что важнее, счастье или долг? Это тот самый вопрос, вокруг которого строилось действие классицистических трагедий. Смешно, но факт. Сегодня в каком-нибудь американском городском гетто по существу стоит тот же вопрос, что решали герои Росина и Корнеля. Этот вопрос никуда не уходит от человечества, как бы ни менялись формы культуры. Это вопрос самой культуры. Мне недавно в одной из моих передач «Русские вопросы» случилось напомнить слова Фрейда о Достоевском. Он мог бы стать одним из освободителей человечества, но присоединился к его тюремщикам. Фрейд говорил, что счастье приходит к человеку, когда освобождаются его первичные инстинкты. Несчастье – это репрессия чувственности. Человечество, Запад, по крайней мере, попробовало освободиться от этих репрессий. Результат вызывает смешанные чувства, о чем мы и ведем речь в сегодняшней передаче. Дело в том, что вне репрессий, не политических, конечно, а психологических, не существует культуры вообще. Культура по природе своей репрессивна. И это объяснил тот же Фрейд. Как видим, у самого великого учителя не было ясности в этом вопросе. А его эпигоны, вроде пресловутого доктора Спока, наломали вагоны дров. Я помню одну чрезвычайно интеллигентную питерскую семью, в которой, прочитав Спока, естественно, по-английски, начали воспитывать ребенка согласно его указаниям. Это была катастрофа. Знакомые перестали к ним ходить. Не знаю уж, чем у них дело кончилось. Я уехал в Америку, на родину доктора Спока. Тем не менее, нельзя не оценить величие этого замысла, построения нерепрессивной цивилизации. Это и есть задание демократии, это и есть сама демократия. В сущности, правильно, что счастье одного отдельно взятого человека выше всех идеалов мира. Вопрос в том, что понимать под счастьем. Конечно же, его нельзя сводить к чувственным радостям. Но ловушка нерепрессивной цивилизации в том заключается, что массы, воспитанные в сознании приоритетности счастья, не знают иных его вариантов, кроме удовлетворения самых элементарных чувствований, а им доказывают, что большего и не надо, и они ощущают себя обманутыми. Отсюда неспокойствие современного мира. Опять же, я говорю о свободном, высокоразвитом мире, в котором отнюдь не все высокоразвиты. Я недавно прочел статью японской буддийской монахини, анализирующей события в Токио, связанные с сектой Аум Синрикё. Там есть изумительные слова. Современный человек лишен не только веры, но даже цинизма. Я снимаю шляпу перед этой женщиной. Если что-то спасет человечество, так это не вера, по определению иллюзорная, а именно цинизм, по природе реалистичный. Но для того, чтобы быть циником, нужна определенная и довольно высокая степень культурности. Цинизм, я бы сказал, это бесстыдство, умеряемое культурностью. Дети же не могут быть культурными по определению, им еще предстоит вырасти. Детей, следовательно, надо воспитывать, если не розгой, то стыдом.
0: Это был Борис Парамонов, гражданин самого свободолюбивого города Америки. Итак, в некоторых школах вводят дисциплинарные взыскания и уроки воспитания. Многие священники не дают больше развода до тех пор, пока не проведут душеспасительную беседу с супругами. На днях руководитель сенатского большинства Боб Дол обвинил Голливуд в создании фильмов, развращающих американскую молодежь. Несколько журналистов публично осудило ведущих телешоу Дженни Джонс и Мантелла Уильямса в том, что они играют на низких страстях своих зрителей. Раздаются голоса, ратующие и за введение цензуры, и за введение розги. Профессор Райан, считаете ли вы, что все эти усилия и меры приведут к желаемым результатам?
1: Видите ли, мы общество крайностей. Где-то возникают и десятилетиями существуют религиозные секты, строгие до жестокости. А с другой стороны, самым популярным по стране стали телешоу Дженни Джонс или Мантелла Уильямса, на которых, скажем, мать и дочь обсуждают сексуальные особенности общего любовника. Чувство стыда и нравственную чистоту нельзя ведь ввести законом или цензурой. Нет. Вот когда Мантелл Уильямс проснется однажды утром и поймет, что порядочные люди его избегают и что его не приглашают в приличные дома, вот это и будет знаком реальной перемены. А пока Америка, как и всегда, страдает от избытка свободы.
0: Мера воздействия «Стыд». В программе участвовали Борис Парамонов, Рая Вайль, Ян Рунов, Юрий Жигалкин. Вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
3: Радио «Свобода Прага. Поверх барьеров». Выпуск ведет Сергей Юринин.

0: Из Америки в Россию на очереди литературный пасьянс московских писательниц, но сначала реклама.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: На волнах Радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня выпуск «Поверх барьеров». Ведущий Сергей Юринин. Эфир 6 июня 95 года.
0: Слушайте Радио «Свобода». Сергей Юринин продолжает выпуск «Поверх барьеров». На днях в нашей программе звучал голос юной московской писательницы Екатерины Садор. Мама Кати, известный прозаик и драматург Нина Садор, принимает сегодня участие в литературном пасьянсе, который раскладывает в поверхбарьерном эфире ее коллега по перу Валерия Нарбикова.
12: Что было, что будет и чем сердце успокоится? Это касается современного литературного процесса и как бы истоков этого процесса. Вот, Нина, если ты считаешь, что эти истоки есть, в общем, ориентации на 20 век, имеет литература некоторое развитие? Имеет ли она? Куда она идет? Идет ли она вообще куда-либо? Или такое понятие, как развитие, вообще к литературе не относится? Вот, скажем, если применить к литературе такие существующие модели, замкнутый круг, спираль, прямая или кривая линия, куда вывезет, что тебя больше устраивает? Скажем, вот для меня, например, как я представляю модель текста, да, то это расширяющееся пространство. И в конце есть для меня какой-то конец, за которым уже ничего нет. Примерно, когда моей дочке было года 3, она мне сказала, что испугалась во сне. Я спросила, что она видела. Она мне сказала, что видела конец, который стоит в подземном переходе. Я спросила, что это такое, конец. И она не смогла мне это объяснить. Она только повторяла, что этот конец стоит в подземном переходе, и он страшный, этот конец. Он, видимо, ей приснился в виде кого-то живого. Вот, скажем, например, писатель такой Витя Ерофеев, с которым мы как-то беседовали, принимает для себя модель Набокова, что литература – это ход конем. Ему важно через кого-то, через что-то перепрыгнуть. Вот если ты принимаешь такое понятие как модель, что ты об этом думаешь?
13: Если выбирать из предложенных тобой символов, я бы выбрала модель литературы скорее как круг. Правда, у нас было искусственное образование соцреализм. Он лукаво передразнивал и имитировал традиции русской литературы. И то, что происходит сейчас, реакция на это образование. Постмодернизм с его безобразиями, я бы это так назвала. Мне кажется, что писатели, обретя свободу, имея в виду отмену главлита и цензуры, не справились со свободой. Проявилась их зависимость от режима. Постмодернизм обслуживает ушедший режим. Тем не менее, наблюдается уже усталость от грязной литературы. Уже снова хочется читать благородные книги и писать их. Хочется писать обо всем человеке, а не о человеке-знаке, привязанном к нашему, пусть необычному, социуму. В этом смысле для меня литературный процесс в виде модели представляется кругом. Русская литература всегда хотела учить самым простым и незыблемым правилам, христианским заповедям. В этом смысле она уникальна. Духовное для нее важнее материального, как и для самого русского человека. Русский, как никто другой в мире, презирает деньги. На самом деле он не хочет быть богатым, он хочет мечтать. И наша литература хочет мечтать о высоком человеке.
12: Да, может быть. Но, Нина, ты понимаешь, мне кажется, что литература вообще вещь достаточно бесполезная. Она никого не могла научить ничему. Если бы она кого-нибудь чему-нибудь учила, была бы абсолютная гармония, и вообще бы мир принял некоторую другую форму, что ли, ну, где литература как бы диктовала, а люди, такие как бы читатели, они бы усваивали, что существует в литературе, и от чистого сердца старались это, ну, как бы исполнить. Поскольку такого не происходит и не происходило, даже глупо думать, что это возможно. Литература – это такая вещь, как мне кажется, которая исключает давление и насилие. У нее нет пушек, у нее есть только слово. И слава богу, что литература – вещь не агрессивная. Если бы она была агрессивной, я не знаю, стал бы кто-нибудь в этом участвовать. Это скорее тайная для меня, такая таинственная вещь, которая некоторым путем может человеку внушить нечто, о чем даже как бы и не думает человек, и поставить его в такое душевное состояние, вывести его из душевного равновесия и, как ни странно, перевести в другой порядок. Ну, не на путь, я не думаю о пути, но на порядок выше собственного себя. Мне кажется, литература – вещь достаточно интимная.
13: Это ведь извечный вопрос. Воздействует ли литература на жизнь общества? Это можно сформулировать так. Я хочу сразу вспомнить один пример. Диккенс написал своего «Оливера Твиста», и Англия ужаснулась. И тут же улучшилось содержание детских домов по всей Англии. Это редчайший случай. Мало того, это не есть задача литературы. Но все равно приятно. С прекрасным высокомерием Оскар Уайльд сказал, что искусство только для искусства. Но литература, несомненно, на мой взгляд, влияет на общественное здоровье. Не на социальные преобразования, а на духовное состояние общества. Да, народ не читает ни классику, ни элитарную литературу. Народ читает массовую литературу, восполняя эмоциональную скудость или снимая стресс. В этом прикладное назначение массовой литературы. От этого я глубоко убеждена, что порнография или циничная жестокая литература вредна, она травмирует. Что касается элитарной литературы, то, на мой взгляд, она воздействует на духовное здоровье общества. Это, кстати, знали коммунисты. Вспомните их страх отрицательного героя. Им нужно было спокойное общество, устойчивое в своем душевном и духовном здоровье. Им управлять легче. Другое дело, что это все рухнуло, потому что были лукавые подмены истинных ценностей. Но я бы не стала вводить запреты на вредные, на мой взгляд, виды литературы. Пусть будут. Хуже загнать их в подполье. Мы любим мучеников. Порно-мученик – это невыносимо. Сами отомрут. Русский человек консервативен. Меня поразила одна статистика. После 70 лет атеизма на сегодня в России 50% верующих православных христиан. Мне кажется, Россия возвращается к своей нормальной жизни.
12: Да, может быть, ты абсолютно права. Понимаешь, вот была как бы система бункера в течение 70 лет, была система заказа, когда писатель был, ну что ли, не самостоятельным. И единственная возможность, которая была у писателя, это уйти в подполье. И это не подполье Достоевского, это некоторая маска, даже, скажем, такая некоторая естественная маска. Вот мне казалось, что через эти 70 лет можно спокойно ими перепрыгнуть и вернуться к процессу начала века. Потом я поняла, что даже эти 70 лет не прошли даром, но даже не в смысле литературном, а скорее в смысле человеческом, хотя мы говорим больше здесь с тобой о литературе. И в этом есть некоторый опыт, даже, может быть, опыт отрицательный, хотя я не знаю, может у опыта быть знак плюс или минус, но, во всяком случае, если у опыта не может быть знак плюс или минус, то, может быть, как бы читатель, критик и писатель, и они оставляют свои знаки плюса или минуса. Вот что для тебя, ну, как бы, что такое критик, как ты его видишь, и как ты видишь его соотношение с автором?
13: Ты имеешь в виду соотношение читателя, писателя и критика?
12: Да, конечно, если ты можешь.
13: Ты знаешь, я не знаю своего читателя. Я знаю, что мало кто умеет меня читать так углубленно, как я пишу. Прочесть именно столько, сколько вложено в текст. Я не хочу быть надменной, но читатель меня не интересует. В том смысле, чтобы думать о нем, о его умении читать. Бывает даже такое вот в театре, в театральной моей практике, что если спектакль хороший, то я ревную режиссера к моей пьесе. Звучит дико, но я хочу, чтобы моя тайна осталась моей. А зачем тогда писать? Ну а кто ж его знает? А что касается критиков, то тут уж и слов нет. Критики говорят то, что вы сами вложите в их мозг о себе. Ну, скажем, я сказала, что я ведьма. Теперь уж все так и пишут, что ведьма. Даже неловко читать. Или вот литературное влияние. Кого сам назовешь, тех и будут вам приписывать. Наши критики, на мой взгляд, какие-то травматики. Им их невежество видно сильнее, чем наше писательское. А мы должны признаться, что люди мы невежественные. Мы дети кухарок. Мы создаем свои миры. А они, критики, этими мирами ведают, не имея должного образования. Уж я не говорю о духовной культуре, о чутье и таланте. С критиками все очень плохо. Как можно в суе обвинить писателя в нерелигиозности? Что ж тогда, все другие писатели религиозны, скажем? Писатель – данность. Судить его можно по его законам. Тяга к божественному писателя – это редчайшее свойство души. Таков был, скажем, Венедикт Ерофеев или Евгений Харитонов. Это особый душевный и духовный склад. А уж наши-то писатели, которые вышли в мир сейчас, они же после войны и катастрофы. Это маленькие люди, смертельно напуганные своей жизнью. От этого их агрессия, от этого грязная литература, от этого мелкий эгоизм. Мир у них замкнут на них самих. Это тоже интересно, это тоже процесс, и это можно поизучать. Перепуганные писатели, а никакой не постмодерн. Маленький человек, о котором писал «Золотой век», но не сам стал писателем.
12: Да, это как бы мне знакомо. Тезис вот по поводу обвинения критиков. Вот скажем, когда меня обвиняют в богохульстве, что я, ну, пренебрегаю Богом, там один критик сказал, что меня надо преследовать как ружди, другой сказал, что вообще там распять надо, другой сжечь. Вот. Я думаю, что вообще слова до него, ну, да, Бога вообще не доходит, что он такая некоторая субстанция, которая минует слова. И знаменитое сначала было слово, имеется, конечно, в виду, ну, не человеческое слово, а Божье. Поэтому в своем тексте я и говорю, что слава Богу, что молитва – это не факт литературы. И мне даже кажется, что непосредственное обращение к Богу лучше, может быть, выразить сиюминутными словами, исполненными экспрессией. Но экспрессия должна быть, ну, не как эпатаж, а просто как доходчивая форма. Вот если бы молитва в каком-нибудь могла в смысле быть выражена на некотором универсальном языке. Но я думаю, что такого языка среди людей просто нет. Ну, может быть, даже не найден.

0: Радио Свобода поверх барьеров. Литературный пасьянс писательницы Нины Садур и Валерия Нарбикова.
1: Мне нравится момент порядка в беспорядке. И мне не нравится такой беспорядок, в котором все упорядочено. Там есть у каждого писателя свой порядковый номер. Удивительно, что вот писатель пишет, да, а читатель читает, а критик реагирует, и как сам критик сам по себе, и как читатель, который, как ему кажется, критику должен прореагировать. И, понимаешь, нет момента непосредственности у критика. Ну, все как-то с оглядкой, кто как читает, кто как пишет, кто вот как про это скажет. А ты-то сам что скажешь, хочется сказать критику. И в начале века, возможно, был этот момент непосредственности. То есть новое литературное течение, потому и было новым. И критика к нему относилась непосредственно, потому что ничего подобного до этого критик как бы не читал. Вот даже пример не из Серебряного века. Вот Некрасов прибежал, Достоевского похвалил, момент. А вот Вячеванов, «Элитарная башня», не всех пускают, но нет никого, кого бы впустили на эту башню, и кто бы при этом был никто. И, может быть, есть самая замечательная расстановка сил не между автором и критиком, потому что, собственно, они находятся в достаточно герметичном состоянии. Автор в своем, критик в своем. А, возможно, есть расстановка сил между автором и героями. Вот что ты думаешь по этому поводу?
2: Мне кажется, это очень пикантный и животрепещущий момент, но на уровне таких кухонных разборок. Это проблемы, в общем, не наши с тобой, Лера, а критиков. Невежественные критики постоянно путают автора с персонажем. Мне кажется, в этом они следуют за читателем наивным. Такой читатель обязательно смешивает автора с персонажем. Это его право, и это условие игры. Он так читает книги. И в конечном счете наивный читатель прав. Все персонажи – суть автор. Это мы знаем. Но ведь это не значит, что автор пишет свою биографию, то есть совершает те поступки, что совершают его герои. Наивному читателю это смешение можно простить. Подобная же наивность критика не подлежит, по-моему, даже обсуждению. И тем не менее критик, наш современный советский, постсоветский, глубоко по-женски иступленно верит, что писатель выписывает свою личную судьбину. Это загадка нашего литературоведения. От этого происходят поразительные вещи. Такие, например, когда гоголевед Золотовский по телевидению сообщает, что Гоголь был очень хороший человек. Он, Золотовский, заступился за Гоголя. Они рядом стоят, Золотовский и Гоголь. И Золотовскому дано за Гоголя заступаться. На мой взгляд, это хамство. Писательская индивидуальность должна быть неприкосновенна. К сожалению, сегодня приходится вспоминать эти простые истины. Даже если писатель выписывает свою личную биографию, это не предмет исследования, не повод кричать «Ага, это ты сам». Скажем, Игорь Юркевич с его книгой «Как я занимался анонизмом». Это всего лишь игра с дураками. Это не Игорь Юркевич, и это не про анонизм. Это про испуг души перед ужасами мира. Тем и ценна книга Юркевича. Потому что ни лично Юркевич, ни анонизм не могут быть предметом литературы. Предмет литературы – то состояние души, что ухватил писатель Юркевич, тот язык, которым написана та картина, что он нам предлагает. И даже, мне кажется, бесплодны попытки литературоведов выследить процесс зарождения персонажа. Во-первых, все их объяснения недоказуемы. Во-вторых, писатель сам не всегда умеет объяснить этот процесс. И процесс объяснения критикам книги будет интересен только тогда, если сам критик – крупная личность, то есть интересен факт прочтения данной книги незаурядной личностью. В итоге никакого литературоведения нет, как науки. А то, что есть, приносит вреда не меньше, чем порнография. Читателю навязывается представление о книге, а всякая книга неописуема, все ее приемы и уловки недоказуемы. Она модель чьей-то души, индивидуальность мира. Она предложена другой душе, читателю, как подарок, как разнообразие в его жизни. Читатель волен принять ее или не принять. Он волен толковать ее, как ему вздумается, как он умеет, и всегда будет прав, как бы наивен он ни был.
1: Замечательно. Я тебе не задала свой последний вопрос, поскольку это был все-таки литературный пасьянс, чем сердце успокоится. Видимо, твое сердце успокоится все-таки читателем, насколько я понимаю. Но мне кажется, что вот есть автор, ну, для меня во всяком случае, и есть его расстановка сил. То есть существует некий поток сил, и герой или получает имя в тексте, или остается безымянным. И вся трагедия происходит не во внутреннем мире того или иного героя, к чему мы привыкли в классической литературе, а автор скорее является таким некоторым полем, связующим что-то невыраженное в герою. Это, понимаешь, как бы его такие ангелы, такие струи, которые разлетаются и объясняют самого автора. И герой здесь не марионетка в марионеточном театре, когда режиссер управляет этими куклами. Здесь скорее обратная связь. И действия героев каким-то образом материализуются, непосредственно влияют на автора. И я думаю, что герои в некотором таком комплексе равноценны с автором. И, между прочим, это смертельный исход, когда они вымирают, эти мои герои, мои именно герои, и они мне становятся неинтересны, когда они изживают себя, то мне кажется, что и со мной что-то происходит. И как бы я вымираю. И вот ты сказала, что в этом литературном пасьянсе сердце твое может успокоиться читателям, допустим. Но для меня, скажем, существует некоторая дистанция между автором, и иногда автор хочет написать совсем не тот текст, который потом оказывается написанным. Но иногда существует такая удивительная вещь, когда и пассив, и актив совпадают. Автор и текст. Это бывает очень редко. Может быть, может мое сердце успокоится этим. Спасибо.
2: Погоди секунду, я дополню. Ты за меня сказала. Мое сердце успокоится не читателем, мое сердце успокоится книгой. И когда мы все говорим о том, как мы пишем свои книги, это стоит слушать точно так же, как высказывание критиков о нас. Мы самоценны только в своих книгах, а не в рассуждениях о них.
0: Литературный пасьянс. Московские писательницы Нина Садур и Валерия Нарбикова завершают радиочас «Поверх барьеров». Напоминаю, на волнах свободы

0: Инин. Эфир 6 июня 95 года. Как это было четверть века назад? Вспоминает Игорь Померанцев.
1: 95 год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателем или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром, во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии,

0: Эстонии. Так вот, это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
1: Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику, так вас ту маме, братцы, в ноци Сталинове, však не так, jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky.

0: никогда не забудем.
1: Игорь Померанцев. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программу подбирает и ведет Иван Толстой.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все. Дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
1: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
0: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах, элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком Россия, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ «Королем», который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решение Дзержинского суда Петербурга от 21 года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, корновщиков и вышибалы. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда, лидера выборгской криминальной группировки и легенды бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное, и вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
2: В 1991 году... Значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата.